ближнего, как самого себя. Насколько он услышал слова, которые мы сегодня слышали устами святаго Евангелиста, чтобы оставить все земное попечение. Но к нашему всеобщему рассуждению святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, говорит, что не в явном смысле Бог предлагает нам не любить нашу семью, нашу работу и все презреть. Но Он предлагает нам это не ставить на первое место, потому что краеугольный камень – бег Христос. И на сем камне Господь сказал: «Созижду церковь свою, и врата адова не смогут одолеть ее». Сейчас у нас пора апостольского поста. Давайте каждый из нас спросит, насколько он постится, как его совесть реагирует на тот образ жизни, который мы сами себе позволяем. Да, конечно, или точнее сказать, к сожалению, нас отвлекают все так называемые в кавычках утешения мира сего, всякие радости мнимые, и очень часто за эти радости мы с вами страдаем. Единственная радость, которая совершается в нашем сердце, это радость, которую мы разделяем со Христом. Это радость, которую мы с вами полагаем в молитве. Это радость тогда, когда мы с вами имеем возможность быть участниками божественной славы и участвовать в тайнах нашей с вами церкви. Святой праведный Иоанн, пресвитер и чудотворец Кронштадтский, память которого мы сегодня празднуем, в назидание нам сегодня напоминает о том, что он во всем видел тайну божественного бытия. Он даже рассуждал о божественной литургии, о том благодарении, где хлеб претворяется в тело Христово, и где вино становится кровью, которая была пролита на Голгофе нас и нашего ради спасения. И это он именует тайной, неизвестной, для того, чтобы, участвуя в этой тайне, Господь смог воскресить нашу душу. Можно сказать, святой Иоанн Кронштадтский отчасти современник, потому что не так уж и давно он жил, не так уж давно он проповедовал. Если кто-то внимательно слушал его жизнеописание, быть может, кто-то читал его дневники, наставления, поучения, этот человек поймет, что насколько он был прост в своей жизни, насколько он был расположен к человеку, к ближнему своему, насколько он был сострадателен к явным грешникам, даже очень часто не сразу исправляющимся. Он никого не осуждал. Он в каждом человеке видел образ и подобие Божье. Как восхитился святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский, который сказал: «Великий светильник воссиял в земле русской, в земле российской». Святой Иоанн Кронштадтский никогда не жалел ни своих сил, ни своего времени, ни своего здоровья. Он подвязался для того, чтобы

0: восполнить, насколько это возможно в человеческой природе, ту божественную благодать, которая всех немощных врачует, а все, что в человеке оскудевает, эта благодать восполняет. Помолимся сегодня всем святым в земле русской просиявшей. Это и преподобному Сергию, игумену Радонежскому, и всей России чудотворцу, и преподобному Серафиму Саровскому чудотворцу, и всем светильникам нашей веры и нашей церкви. И попросим их о том, чтобы они укрепили в наши непростые дни, в наш жизненный, как говорит нам Священное Писание, век лукавый и прелюбодейный, укрепит нашу веру. Потому что святой Иоанн Кронштадтский говорит, что все в человеке зависит от его веры. И слова Священного Писания это явным образом фундаментально подчеркивают, что по вере нашей да будет каждому из нас. Насколько мы веруем, настолько мы и приближаемся к спасению и спасаемся по слову Священного Писания и святоотеческого наследия. Помолимся сегодня и святому праведному отцу нашему Иоанну Кронштадтскому, святой блаженной матери нашей Ксении Петербургской, всем святым в земли Санкт-Петербургской, Ладожском, подвигом просиявших, нашим небесным покровителям, конечно, первым мученикам, святым страстотерцам Борису и Глебу, нашему великому благоверному князю Владимиру, просветителю русской нашей земли, святому Александру, князю Невскому, всему тому сонму, чья память ныне совершается. Еще раз скажу, чтобы они укрепили нашу веру, и чтобы через нашу веру, через наши добрые дела прославлялись едиными устами и единым сердцем имя Триединого Бога, Отца и Сына и Духа Всесвятаго в бесконечные веки. Аминь. Всех вас, дорогие братья и сестры, благодарим за ваши молитвы. Поздравляем вас с праздником Воскресного дня. Поздравляем вас с праздником всех святых в земли русской. Русской – это сильное слово, русской, просиявшей. И с памятью святых, особенно с памятью святого праведного отца нашего Иоанна, пресвитера и чудотворца Кронштадтского, который всеми нами любимый, наш заступник, покровитель. Как выражается это все, когда мы обращаемся к Нему в молитве, написанной Ему. Будем благодарить Бога, что мы сподобились сегодня принять святые тайны Христовы, чтобы эти тайны послужили нам, дорогие братья и сестры, во здравие души и тела, во оставление грехов и в жизнь вечную.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Братья и сестры, 2 июня по православному календарю или 15 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь отмечает память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового Сочавского, обретение мощей праведной Иулиании, княгини Вяземской, Новоторжской. В этот же день совершается празднование Киевско-братской иконы Божией Матери –

0: Братья и сестры, преподобный Силуан Афонский о неизреченной славе и любви Божией Матери говорил: «Когда душа в любви Божией, о, как тогда все хорошо, как все мило и весело! Но и при любви Божией бывают печали, и чем больше любовь, тем больше печаль». Божия Матерь никогда не согрешала ни единым помыслом и никогда не теряла благодати, но у нее были великие скорби. А когда она стояла при кресте, тогда безмерно, как океан, была ее скорбь, и муки души ее были несравненно большими, чем Адамово мучение по изгнанию из рая, потому что и любовь ее была несравнимо больше, чем любовь Адама в раю. И если она осталась жива, то только потому, что сила Господня укрепляла ее, ибо Господь хотел, чтобы она увидела Его воскресение, и чтобы по вознесении Его оставалась на земле в утешении и радость апостолам и новому народу христианскому. Мы не достигнем полноты любви Божией Матери, и потому не можем в полноте понять ее скорбь. Любовь была ее совершенна. Она безмерно любила Бога и Сына Своего, но она любила и народ великой любовью. И что пережила она, когда эти люди, которых она так много любила и которым до конца хотела спасения, распинали ее возлюбленного Сына? Мы постигнуть этого не можем, потому что в нас мало любви к Богу и к людям. Как любовь Божией Матери безмерна и непостижима, так и скорбь ее безмерна и непостижима для нас. Но не оскудевает любовь Пресвятой Богородицы к нам грешным, и во все времена изливается она обильно благодатной силой через чудотворные иконы. Наша Святая Православная Церковь совершает празднование в честь Киево-Братской иконы Божией Матери. Явление этой иконы последовало в 1654 году в городе Вышгороде Киевском, где она и была поставлена в местном храме по левую сторону царских врат. В 1662 году во время войны с Польшей над Вышгородом разразилось несчастье. Татары, бывшие в союзе с поляками, переправились через Днепр, ворвались в город и ограбили храм, забравши из него все драгоценности и иконы. Христиане с опасностью жизни спасли от их нечистых рук святой образ Богоматери, но не могли скрыть его и потому пустили его по Днепру, предав его воле Божией. Течением Днепра икона Богоматери была принесена к берегам Киева, к тому месту, которое называется Подолом. Здесь икону заметили, вынули из воды, перенесли и поставили в Киево-Братский монастырь. Благочестивое предание прибавляет, что татарин, заметивший икону в воде, хотел воспользоваться ею для того, чтобы переплыть на ней Днепр. Но едва он ухватился за нее, как икона быстро поплыла сама и остановилась неподвижно против братского монастыря посреди реки. Испуганный татарин, боясь утонуть, издавал отчаянные крики о помощи. На эти крики из монастыря была выслана лодка, на которую взяли святую икону и татарина, который потом впоследствии изъявил желание принять христианство, был крещен и постригся в этом монастыре в монахи. Такова история, которая повествует о Киево-Братской иконе Божией Матери. Пресвятая Богородица, спаси нас!
1: Заступница усердная, Мать Господа Вышнего, за всех молишься.

Братья и сестры, 2 июня по православному календарю или 15 июня по гражданскому календарю – день обретения мощей праведной Иулянии, княжны Вяземской Новоторжской. Предлагаем вашему вниманию ее житие. Иулянея была женой вяземского князя Симеона Мстиславича. После завоевания Смоленской Литвой они разделяли изгнание из родной земли вместе со смоленским князем Юрием Святославичем. Великий князь Василий Московский дал им в удел город Торжок. Здесь князь Юрий прельстился красотой Иулянеи и любыми путями пытался склонить ее к прелюбодеянию, но все усилия его были напрасны. Тогда во время пира Юрий убил мужа Иулянеи, надеясь после этого насильно овладеть ею. Иулянея, защищаясь от насильника, ударила его ножом. Разъяренный Юрий гнался за ней с мечом, отрубил ей руки и ноги, а тело велел бросить в реку Тверцу. После этого, как пишет летописец, «Бысть ему грех и стыд велик, из того бежа к Орде, не терпя горького своего бесчестия». Произошло это в 1406 году. Мучимый совестью от совершенного злодейства, Юрий нигде не мог найти покоя и в конце концов пришел в Веневский Успенский монастырь, где и провел остаток жизни в покаянии и слезах. Раскаявшийся убийца скончался в 1408 году и стал местно чтимым святым. Весной 1407 года больной крестьянин увидел, что по реке Тверце плывет против течения тело убиенной княгини, и услышал голос, повелевавший собрать духовенство и совершить погребение тела у южных дверей Спасо-Преображенского собора города Торжка. В тот же момент больной исцелился от болезни. Воля святой мученицы была исполнена, и во время погребения многие больные чудесно исцелились. С тех пор к гробу княгини постоянно приходили люди с верой в благодатную помощь святой. В 1598 году один диакон после 40-дневной молитвы и поста решил тайно открыть ее могилу. Но из гробницы вырвался огонь и ожег его лицо, так что долгое время провел он в тяжелой болезни. Голос сказал ему при этом: «Не следует видеть тело мое, пока не будет на то воли Божией». Через 2 месяца диакон получил исцеление от ожога после молитв у гробницы мученицы. Святая Иулянея наказывается грешившего, но и исцеляет от болезни после раскаяния. В 1815 году разбирали старый Преображенский собор, и стала видна часть гробницы. Больные, касавшиеся ее, получили исцеление. 2 июня 1819 года в соборе был устроен предел в честь святой княгини. Драгоценная рака с мощами ее пребывала в новом Преображенском соборе. В 1918 году собор закрыли. До 1930 года мощи покоились в храме Архангела Михаила. С тех пор судьба их неизвестна. Пречистая Матерь Господа даровала святым женам Руси благодать и силу в исполнении закона материнства во всей его красоте, любви и самоотверженности. Такое материнство возможно на земле лишь при хранении святыни брака, образа единства супругов в любви. К восстановлению этого единства и была призвана Святая Русь. Недаром одной из главных черт древнерусской женской праведности было хранение целомудрия христианского брака, как великого таинства Церкви. Благоверные княгини, прежде всего,
верные жены и помощницы мужу в его трудах. Хранение святыни брака – один из величайших подвигов человека, и темные силы любыми средствами пытаются разрушить всякий брак, в котором супруги приближаются к восстановлению единства, явленного в жизни святых Петра и Февронии Муромских. Велика помощь страждущему человечеству того, кто победил нападение темных сил и их слуг, сохранив целомудрие в браке. Для победы над плотью необходимо целомудрие. Нельзя поддаваться желаниям тела, необходимо отсекать их. Только отсечение желаний плоти может сохранить целомудрие. Жестокость князя Юрия – это символ восстания плоти против целомудрия, хула тела на целомудрие. Отсечение рук и ног святой Иулянии является символом того, что лишь отсечением желаний тела возможно одержать победу над плотью. Когда эта победа одержана человеком внутри себя, тогда является возможность помощи всем людям в борьбе с похотью плоти ради восстановления целомудрия. Эта победа совершена святой Иулянией, и она возможна. Имя святой Иулянии царское. Оно происходит от имени императора Юлия Цезаря. В честь него июлем был назван пятый месяц календаря. По современному же календарю это седьмой месяц. Число 7 – символ завершенности нашего века. Поэтому значение имени Иулянии – восстановление человека в царском достоинстве к завершению века сего. Это имя появляется на восьмой ступени лестницы святых жен Руси и носит его святая благоверная княгиня, мученица. Точный перевод имени Иулянии – волнистая. Это образ воды, пластичного начала мира и жертвенности. Знаменательно, что и тело святой Иулянии было найдено в воде, плывущем против течения. Святая Иулянея – помощница всем, жаждущим сохранить чистоту и целомудрие. Велико ее дерзновение в молитвах за своих земных сестер, русских женщин, в ограждении их от плотской страсти и покушений на целомудрие. О силе ее молитвы говорит то, что убийца ее не погиб, но пришел к покаянию. Святая Иулянея – хранительница и защитница целомудрия. Но целомудрие – один из трех обетов, которые дают при монашеском постриге, два других – послушание и нестяжание. Поэтому она является помощницей всем, кто проводит монашескую жизнь в миру. Ее молитва и предстательство помогают русским женщинам в познании таинства будущего века, монашества, в стяжании целой мудрости и мудрости цельного человека, гражданина Царства Небесного. Святая благоверная княгиня Иулянея, моли Бога о нас!

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим. Их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощаврящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 14 июня Святая Православная Церковь празднует память выдающегося богослова, катехизатора и апологета преподобного Иустина Поповича. О нем мы поговорим в настоящей программе. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеен. Здравствуйте, отец Дмитрий!
1: Добрый день, отец Павел!
0: Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, каким было происхождение будущего святого?
1: Будущий великий святой сербской церкви, преподобный Иустин Попович, происходил из семьи священнослужителей. Собственно, уже его фамилия на это указывает. Действительно, преподобный Иустин был священником уже в седьмом поколении. То есть это был именно типичный священнический род, который на протяжении нескольких столетий уже служил Господу и Святой Церкви в священном сане. Родители его были очень благочестивыми православными христианами, и они постарались привить это благочестие своему сыну, который, надо сказать, родился в особый день. Он родился в 1894 году в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. По новому стилю это 7 апреля. И вот этот день был увековечен в жизни, в судьбе святого Иустина уже в его имени, потому что назвали его именем Благое, что по-сербски означает «благовестник».
0: Это очень необычное имя.
1: Да, но в Сербии немножко другое отношение вообще к именам.
0: Звучит странно.
1: Да, и там зачастую человека называют абсолютно каким-то таким словом, которое никак не связано с нашими лицевыми святцами, с месяцесловом. То есть у человека это может быть абсолютно любое имя. Допустим, Горан означает «гора», Зоран означает «заря». Вместе с тем мы понимаем, что нет таких святых, которые бы были там Гораном или Зораном, но у них совсем другая традиция. У них есть святой покровитель рода. И вот его почитают буквально поколение за поколение вот именно в этой семье. А имя может быть абсолютно любым, но здесь само имя тоже было уже проникнуто таким глубоким религиозным смыслом. И вот именно из такого священнического рода произошел человек, который стал, я считаю, все-таки одним из величайших сербских святых 20-го столетия.
0: Расскажите, пожалуйста, о детстве и отрочестве Благое Поповича.
1: Нельзя сказать, что детство Благое Поповича было таким вот образцом, совпадающим с древними житиями. Вот когда мы читаем о житии преподобного Сергия Радонежского, например, и многих средневековых русских святых, то там они все как будто бы написаны под копирку, что это был такой тихий, благочестивый отрок, который большую часть времени проводил в церкви, читал.
0: Не игрался в игры.
1: Да, не играл со своими сверстниками. И вот абсолютно не таким был мальчик Благое. Это был как раз очень живой ребенок, очень активный, который очень любил играть, баловаться. Но вместе с тем он не делал ничего плохого. То есть эти игры были в целом безобидными, и была у него такая интересная черта. Вот он очень любил играть со сверстниками, но когда вдруг звучало слово «храм», когда говорили, что пора идти на службу, или вдруг звучал колокол, то на него это действовало совершенно преображающим образом. Вот он сразу как-то становился другим человеком, говорил: «Да, действительно нужно идти в храм», и полностью менялся, он буквально моментально перестраивался на какой-то такой вот духовный, молитвенный лад. Это настолько бросалось в глаза всем окружающим, что вошло в его биографию. То есть это люди запомнились его детство, его сверстники это замечали за ним, насколько такая глубокая метаморфоза в нем происходила от одного слова, храм, от одного звука, звона церковного колокола. Вот это было его чертой, такой очень своеобразной, в которой мы уже можем видеть задатки в будущей святости.
0: Какое образование получил Благое Попович?
1: Образование его было очень долгим, и в результате оно оказалось очень высокого качества, потому что вначале он окончил 4 класса начальной школы в своем родном городе Вран. Это город на юге Сербии. Причем, когда он учился в этой школе, он очень любил посещать монастырь Святого Прохора. и на всю его жизнь. Это был один из его наиболее почитаемых святых. А впоследствии он поступил в духовную семинарию святого Савы в городе Белград и учился там продолжительное время, около 9 лет, окончил ее, но как раз после окончания семинарии, когда, казалось бы, можно было бы уже думать о поступлении в академию духовную, о получении высшего богословского образования, разразилась Первая мировая война. И она в корне изменила планы этого юноши, ему пришлось пойти на фронт. Правда, он не воевал, как обычный солдат, он был санитаром, но ему пришлось в полной мере испытать все тяготы войны, все ужасы войны. Он видел гибель многих своих товарищей, сам он был на волосок от смерти, переболел тифом, но все-таки Господь помог ему преодолеть все эти трудности, победить даже эту смертельно опасную болезнь тиф, и по окончании войны Благое понял, что у него особый путь в этой жизни. Он принял монашество, вот, но вместе с тем желание продолжить образование у него осталось. И он продолжил свое образование. Он вначале поехал в Россию для того, чтобы учиться там, но время оказалось не самым удачным, потому что это был 16-й год, и там как раз он столкнулся с такими предреволюционными настроениями, которые очень на него негативно подействовали. Поэтому, с одной стороны, он проникся уважением к русскому благочестию, он очень почитал впоследствии многих русских святых, особенно Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского. Но вместе с тем он увидел, что это брожение революционное ни к чему хорошему не приведет. Поэтому он вовремя покинул пределы Российской империи. Вот буквально незадолго перед революцией он уехал из России. И какое-то время, около 3 лет, он учился в Оксфорде, в Великобритании. Причем надо сказать, что когда он получал образование, то в этом деятельное участие и в том числе финансовую помощь принимал и митрополит Димитрий, а также и сербский король. Поэтому в данном случае как бы вот очень удачно складывался путь его жизни именно в плане получения образования. И мне бы хотелось подчеркнуть, что хотя впоследствии преподобного Иустина уже такой был образ именно старца православного, такого глубоко духовного человека, который вот очень был похож на древних православных святых, но это был европейский образованный человек, который учился в Оксфорде, который там уже подготовил к защите докторскую диссертацию по Достоевскому, но не смог ее защитить по внешним причинам, потому что научный руководитель и в целом люди, причастные к этому образовательному процессу, потребовали, чтобы он внес некоторые изменения в текст своей работы, и они были связаны с вопросами идеологии, потому что, как известно, Достоевский серьезно критиковал западную культуру, западный антропоцентризм, западный гуманизм, и это была резкая критика. Причем, в общем-то, Иустин Попович целиком ей сочувствовал. И когда его попросили кое-что смягчить, кое-что закруглить и убрать, он отказался это сделать. И он решил не идти ни на какой компромисс, лучше решил отказаться от защиты докторской, но ни в чем не изменить свой первоначальный текст. Поэтому пришлось ему впоследствии еще учиться в Греции, в Афинах, и вот там он написал еще одну работу, которую защитил в качестве докторской. Это была работа «Проблема личности и познания у преподобного Макария Египетского». Вот эта работа принесла ему степень доктора богослова.
0: И все-таки, что прежде всего побудило Благое принять монашество?
1: Думается, что здесь было несколько различных мотивов. Во-первых, это природная его предрасположенность к такому вот всецелому служению Господу Иисусу Христу. В сердце этого человека не могло быть другой любви, рядом с любовью к Иисусу Христу. Вот настолько это была всепоглощающая любовь к Богу, что это было, наверное, единственное правильное решение по принятию монашеского пострига. И вместе с тем, вот пережитые страдания, потрясения во время войны, они очень сильно на него подействовали. И он понял, что эта жизнь, она настолько ненадежна, она настолько бренна, она настолько может прекратиться просто в любую секунду. Он видел постоянно смерть вокруг себя на протяжении длительного времени, что для него вот это вот умирание для мира, оно стало реальностью даже до монашеского пострига. И поэтому я считаю, что это был абсолютно продуманный, закономерный шаг. Хотя он его принял в сравнительно раннем возрасте. Ему было тогда всего лишь 22 года.
0: А что связывало преподобного Иустина с митрополитом Антонием Храповицким?
1: Митрополит Антоний Храповицкий после Октябрьского переворота, как мы знаем, оказался за границей. Вот в процессе гражданской войны, когда стало ясно, что белое движение потерпело поражение, он в числе многих иерархов и священнослужителей Русской Православной Церкви оказался за рубежом. И оказался как раз в Сербии. И вот в Сремских Карловцах, где был преподавателем какое-то время Иустин Попович, они общались лично. Причем это было довольно тесное общение. Многому мог научиться у митрополита Антония, молодой богослов. Иеромонах с 1922 года. Иустин Попович, он очень многое мог почерпнуть в беседах, в общении от митрополита Антония Храповицкого, который был светилом учености того времени. Но вместе с тем, это было и духовное влияние и общение. Есть сведения, что какое-то время митрополит Антоний был духовником для Иустина Поповича. И кроме того, он общался также в тот период и с будущим митрополитом Анастасием, который занимал в свое время Кишиневскую кафедру, а затем стал и первоиерархом Русской Православной Церкви за рубежом.
0: А как себя зарекомендовал Иустин Попович в качестве преподавателя духовной семинарии?
1: Он был очень талантливым преподавателем, который очень удачно совмещал в себе большую глубокую ученость и вместе с тем очень серьезный духовный настрой. Надо сказать, что он был не просто преподавателем, а он был также и еще и воспитателем. То есть это был дежурный помощник инспектора, который занимал определенное место в администрации этой семинарии. И вот те, кто его помнят на этой должности, вспоминали о той глубокой отеческой любви, которую он испытывал по отношению к своим собратьям, преподавателям и к учащимся. То есть это было настоящее попечение вот, духовное, которое было проникнуто настоящим высоким сознанием того, что он является учителем и воспитателем будущих пастырей церкви.
0: Что известно о личной духовной жизни преподобного Иустина?
1: Есть у нас в церкви святые, которые, когда мы говорим о причинах их причисления к лику святых, об их канонизации, то прежде всего вспоминаются их какие-то внешние великие деяния на благо церкви, на благо общества. Что касается преподобного Иустина Поповича, то это был святой именно по жизни, по личной своей жизни. Ну, можно только хотя бы такие факты назвать, что начиная с 14 лет он ежедневно, несмотря на любые какие-то события этого дня, прочитывал по 3 главы из Нового Завета. Кроме того, у него был обычай ежедневно класть поклоны. От 500 до 1000 поклонов он клал ежедневно. Причем в течение Великого Поста это число он увеличивал до 3200 поклонов в сутки. Он ежедневно читал молитву Иисусову, причем читал вдумчиво, именно так, чтобы пропустить ее через свое собственное сердце. Ну и количественно, опять же, он читал от 1000 до 2000 молитв Иисусовых каждый день. То есть это был очень строгий подвижник, который буквально жил настоящей жизнью церкви, жизнью духовной, и который чрезвычайно любил совершать божественную литургию. То есть его подвиг прежде всего концентрировался вокруг Евхаристии. И это, с одной стороны, его предохраняло от любой формы прелести, потому что он всегда строго следовал советам духовника, и вместе с тем это сообщало какое-то особое духовное помазание всей его деятельности. Поэтому, когда мы говорим о том, что есть в нашем современном православном богословии некоторая проблема отрыва академического богословия от глубокой духовной жизни, которая обычно больше связывается с монашеством, с какими-то старцами, то это как раз в одном лице был подлинный монах, настоящий старец, и вместе с тем это был высокообразованный православный богослов.
0: По какой причине преподобный Иустин Попович отказался от сана епископа?
1: Это не так просто понять, потому что, глядя со стороны, кажется, ну, лучшего епископа трудно себе даже и представить, потому что это было прекраснейшее образование, глубокая духовная мудрость, подвижнический святой образ жизни, который был для всех абсолютно очевиден. Но когда это предложение прозвучало от митрополита Димитрия, Иустин Попович недвусмысленно его отклонил. И буквально отказ его звучал следующим образом. «Я не раз в себя всматривался, в зеркале Евангелия, и понял, что я не могу быть епископом, потому что не обладаю необходимыми для этого качествами».
0: Но ведь и Златоуст также пытался избежать этого сана.
1: Да, но мне все-таки кажется, что те святые, которых, когда говорят, что вот рукоположили по неволе, он отказывался, его все-таки рукоположили, но все-таки же никого силы не влекли к престолу, никого же не принуждали буквально физическим насилием. То есть понятно, что человек мог какое-то время отказываться, мог пытаться где-то скрыться, но потом, когда все-таки было оказано давление, то рано или поздно согласие следовало. Здесь согласие не следовало ни при каких обстоятельствах. То есть, когда человек говорил «нет», было ясно, что он точно никогда не скажет «да». Поэтому в данном случае мы имеем пример глубокого истинного смирения. И я бы поставил в этом отношении преподобного Иустина рядом с преподобным Сергием Радонежским, который тоже не хотел быть епископом и прямо отказался, хотя митрополит Алексей ему настойчиво это предлагал.
0: Расскажите, пожалуйста, подробнее о научных трудах преподобного Иустина Поповича.
1: Преподобный Иустин Попович написал очень много трудов. Сейчас они занимают 40 томов его полного собрания сочинений, которое еще до конца, в общем-то, и не закончено в издании. Но уже более 30 томов издано. И, конечно, главными его трудами являются его догматическое богословие, догматика православной церкви в 3 томах, и жития святых, 12 томов, которые являются огромным вкладом в агеографию сербской православной церкви. То есть то, что у нас в русской церкви сделали в свое время митрополит Макарий Московский и затем Димитрий, святитель Ростовский, для сербской церкви вот это сделал преподобный Иустин Попович. Конечно, тут можно по-разному судить о степени научности всех его трудов, потому что есть труды сугубо научные, я имею в виду с точки зрения богословия, а есть труды, которые являются публицистикой, есть труды, которые являются вот именно такие вот о географии в строгом смысле слова. Но я бы выделил, конечно, прежде всего его догматику. Я помню, когда я еще учился в семинарии в начале 90-х годов, в нашей семинарской библиотеке был 2-й том его догматики на сербском языке, именно сербского издания. И я помню, что даже тогда я брал эту книгу в библиотеке и в силу своих возможностей пытался переводить сербского языка на русский. Настолько мне хотелось узнать, что же написал этот святой человек, потому что был дефицит богословской литературы, и вот эта книга, она ценилась на вес золота. Ну а сейчас она существует в русском переводе, в прекрасном 3-томном издании. Я бы сказал так, что это разные тома. И было уже давно замечено, что 1-й том особенно показывает зависимость преподобного Иустина Поповича от русского, особенно дореволюционного догматического богословия. А 2 другие тома уже более оригинальные его произведения. Некоторые в силу этой причины отдают предпочтение 2 другим томам. Но лично мне больше нравится 1-й том, Потому что он, хотя может быть и менее оригинален, но он более насыщен догматическим смыслом, он более содержателен. В двух других томах, все-таки я бы сказал, тоже есть очень глубокие интересные мысли, но вместе с тем больше уже духовной поэзии. Вот, наверное, все-таки это немножко иной жанр, нежели строго научное догматическое богословие.
0: А как складывалась жизнь преподобного Иустина Поповича в период Второй мировой войны?
1: Это был очень тяжелый период не только для преподобного Иустина, для всей сербской православной церкви. Хотя бы один факт, то, что был полностью закрыт богословский факультет Белградского университета, и все профессора были уволены, каждый выживал как мог. Но ему было немножко легче, потому что он был монахом, он и так был строгим, суровым аскетом, его требования к комфорту были минимальными, но ему приходилось тоже много раз переезжать из одного монастыря в другой. Но вместе с тем, наверное, ему в этой ситуации помогало какое-то особое духовное предвидение. Перед началом войны ему было видение распятого Христа. Он понял, что ожидает серьезное испытание и его лично, и церковь в целом, и общество, и его родину. Но он чувствовал, он верил, что это испытание закончится все-таки победой. И когда эта победа наступила, то, конечно, он ее переживал вместе со всем своим народом.
0: А как складывались отношения преподобного Иустина Поповича с властями Югославии?
1: А это другая, может быть, даже еще более тяжелая, мрачная страница жизни преподобного Иустина. Даже не то, что страница, это целая эпоха, длительный период его жизни, потому что жизнь его была очень долгая. Он жил 85 лет, и вот, в общем-то, несколько десятилетий, последних десятилетий его жизни прошли при советском коммунистическом режиме. Надо сказать, что коммунисты для него оказались более опасным врагом, чем даже фашисты. Потому что в 1945 году они его едва не расстреляли. От верной смерти его спасло только лишь заступничество патриарха Гавриила, который пережил заключение в концлагере Дахау.
0: А за что хотели расстрелять?
1: За его религиозное убеждение. То есть, ну, нашли, конечно, как это обычно делали коммунисты, другие какие-то сопутствующие обвинения, то, что он все-таки находился на оккупированной территории в период Второй мировой войны. Но на самом деле, конечно, все понимали, за что его на самом деле хотят расстрелять. То есть он просидел в тюрьме какое-то время, но он должен был быть расстрелян. Если бы вот именно не это в последний момент спасший его заступничество патриарха Гавриила. Но и в последующие годы фактически никогда он себя не чувствовал свободным человеком. На 30 лет его просто заперли в монастыре Челие, который был женским монастырем, довольно уединенным, таким отдаленным, и его просто не выпускали оттуда. То есть, когда он хотел в каких-то важных, ключевых моментах истории сербской церкви приехать в Белград, чтобы непосредственно пообщаться с людьми из патриархии, с какими-то важными лицами, то его по дороге останавливали и насильно возвращали обратно. Бывали случаи, что его вызывали на допрос прямо из монастыря и не очень спешили отпускать. И тогда монахини этого монастыря просто собирались все вместе и приезжали в этот районный центр, куда его вызывали, становились перед зданием тайной полиции и молча стояли, ждали, когда его выпустят. То есть вот их молчаливый такой протест, который обращал на себя внимание народа, он все-таки вызывал опасения у власти. И боясь народного возмущения, они всякий раз его все-таки выпускали.
0: Расскажите, пожалуйста, о характерных чертах святости преподобного Иустина Поповича.
1: В этом человеке совмещались, казалось бы, трудно совместимые черты характера. Потому что, с одной стороны, это был суровый пророк, который обличал пороки общества, который обличал неправоту власти, который даже написал открытое письмо властям Югославии, не побоялся этого сделать, и который был строгим блюстителем чистоты православия. Известно, например, его сочинение против экуменизма, где он совершенно беспощадно клеймит тех людей, которые пытались найти компромиссную линию в этом вопросе. То есть вот, с его точки зрения экуменизм – это ересь 20 века. И, в общем-то, я бы сказал, что никаких уступок экуменизму он делать вообще не желал. Но с другой стороны, вот в личной жизни это был очень добрый и общительный человек. Он очень любил детей. Он, когда шел по дороге к храму, всегда внимательно смотрел под ноги, чтобы не раздавить муравьев, которые пересекали эту тропинку зачастую. Вот он однажды, когда ехал на грузовике, и грузовик остановился, увидел коллегу, он залился слезами при виде человеческой немощи. И вообще от него можно было ожидать иногда таких поступков, которые труднообъяснимы вот для человека, облеченного священным саном и званием профессора богословия. Например, был случай, когда он ехал в монастырь Святого Прохора, в город Вран, в свой родной город, и ехал на воловье по повозке. И увидел пожилую женщину, которая шла по дороге. Он предложил, чтобы подвезти ее на этой повозке. Она сказала: «Нет, я иду к Святому Прохору с пустыми руками. Я настолько бедный человек, что мне нечего принести ему в дар. Поэтому я ему решила принести в дар свой труд, что я пешком дойду до монастыря». И когда он это услышал, он хлопнул себя по лбу и сказал: «Иустин, ты стал профессором богословия, но по благочестию ты уступаешь этой старой женщине». И он сам слез с повозки, отослал ее обратно и пошел пешком рядом с ней.
0: Очень интересно, слушай. Отец Дмитрий, как вы считаете, каково значение почитания преподобного Иустина Поповича для Русской Православной Церкви?
1: Как мне думается, преподобный Иустин Попович – это один из величайших подвижников благочестия 20-го столетия. У нас в Русской Православной Церкви есть свой, собственный, многочисленный лик святых. Но тем не менее, когда мы сталкиваемся с такой чрезвычайной личностью, как преподобный Иустин, мне кажется, что мы должны найти место в своем сердце для того, чтобы полюбить этого человека, чтобы изучить его произведения, чтобы последовать его святому примеру жизни. Потому что именно этот человек попытался воскресить дух святоотеческого богословия, и ему удалось это сделать. Он был не только лишь богословом по образованию, а он был богословом по жизни, потому что он чисто молился. И, как я думаю, если мы будем глубже вникать в смысл его проповеди евангельской, читать его боговдухновенные книги, то мы для себя почерпнем очень много полезного и спасительного.
0: Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу.

напоминает о том, что он во всем видел тайну божественного бытия. Он даже рассуждал о божественной литургии, о том благодарении, где хлеб претворяется в тело Христово, и где вино становится кровью, которая была пролита на Голгофе нас и нашего ради спасения. И это он именует тайной, неизвестной, для того, чтобы, участвуя в этой тайне, Господь смог воскресить нашу душу. Можно сказать, святой Иоанн Кронштадтский отчасти современник, потому что не так уж и давно он жил, не так уж давно он проповедовал. Если кто-то внимательно слушал его жизнеописание, быть может, кто-то читал его дневники, наставления, поучения, этот человек поймет, что насколько он был прост в своей жизни, насколько он был расположен к человеку, к ближнему своему, насколько он был сострадателен к явным грешникам, даже очень часто не сразу исправляющимся. Он никого не осуждал. Он в каждом человеке видел образ и подобие Божье. Как восхитился святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский, который сказал: «Великий светильник воссиял в земле русской, в земле российской». Святой Иоанн Кронштадтский никогда не жалел ни своих сил, ни своего времени, ни своего здоровья. Он подвязался для того, чтобы восполнить, насколько это возможно в человеческой природе, ту божественную благодать, которая всех немощных врачует, а все, что в человеке оскудевает, эта благодать восполняет. Помолимся сегодня всем святым в земле русской просиявшей. Это и преподобному Сергию, игумену Радонежскому, и всея России чудотворцу, и преподобному Серафиму Саровскому чудотворцу, и всем светильникам нашей веры и нашей церкви. И попросим их о том, чтобы они укрепили в наши непростые дни, в наш жизненный, как говорит нам Священное Писание, век лукавый и прелюбодейный, укрепит нашу веру, потому что святой Иоанн Кронштадтский говорит, что все в человеке зависит от его веры. И слова Священного Писания это явным образом фундаментально подчеркивают, что по вере нашей да будет каждому из нас. Насколько мы веруем, настолько мы и приближаемся к спасению и спасаемся по слову Священного Писания и святоотеческого наследия. Помолимся сегодня и святому праведному отцу нашему Иоанну Кронштадтскому, святой блаженной матери нашей Ксении Петербургской, всем святым в земли Санкт-Петербургской, Ладожском, подвигом просиявших, нашим небесным покровителям, конечно, первым мученикам, святым страстотерцам Борису и Глебу, нашему великому благоверному князю Владимиру, просветителю русской нашей земли, святому Александру, князю Невскому, всему тому сонму, чья память не совершается. Еще раз скажу –

0: чтобы они укрепили нашу веру, и чтобы через нашу веру, через наши добрые дела прославлялись едиными устами и единым сердцем имя Триединого Бога, Отца и Сына и Духа Всесвятаго в бесконечные веки. Аминь. Всех вас, дорогие братья и сестры, благодарим за ваши молитвы. Поздравляем вас с праздником Воскресного дня. Поздравляем вас с праздником всех святых в земли русской. Русская – это сильное слово, русской, просиявшей. И с памятью святых, особенно с памятью святого праведного отца нашего Иоанна, пресвитера и чудотворца Кронштадтского, который всеми нами любимый, наш заступник, покровитель. Как выражается это все, когда мы обращаемся к нему в молитве, написанной ему. Будем благодарить Бога, что мы сподобились сегодня принять святые тайны Христовы, чтобы эти тайны послужили нам, дорогие братья и сестры, во здравие души и тела, в оставление грехов и в жизнь вечную.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

братья и сестры, 2 июня по православному календарю или 15 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь отмечает память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового Сочавского, обретения мощей праведной Иулиании, княгини Вяземской, Новоторжской. В этот же день совершается празднование Киевско-братской иконы Божией Матери –

0: Братья и сестры, преподобный Силуан Афонский о неизреченной славе и любви Божией Матери говорил: «Когда душа в любви Божией, о, как тогда все хорошо, как все мило и весело! Но и при любви Божией бывают печали, и чем больше любовь, тем больше печаль». Божия Матерь никогда не согрешала ни единым помыслом и никогда не теряла благодати, но у нее были великие скорби. А когда она стояла при кресте, тогда безмерно, как океан, была ее скорбь, и муки души ее были несравненно большими, чем Адамово мучение по изгнанию из рая, потому что и любовь ее была несравнимо больше, чем любовь Адама в раю. И если она осталась жива, то только потому, что сила Господня укрепляла ее, ибо Господь хотел, чтобы она увидела Его воскресение, и чтобы по вознесении Его оставалась на земле в утешении и радость апостолам и новому народу христианскому. Мы не достигнем полноты любви Божией Матери, и потому не можем в полноте понять ее скорбь. Любовь была ее совершенна. Она безмерно любила Бога и Сына Своего, но она любила и народ великой любовью. И что пережила она, когда эти люди, которых она так много любила и которым до конца хотела спасения, распинали ее возлюбленного Сына? Мы постигнуть этого не можем, потому что в нас мало любви к Богу и к людям. Как любовь Божией Матери безмерна и непостижима, так и скорбь ее безмерна и непостижима для нас. Но не оскудевает любовь Пресвятой Богородицы к нам грешным, и во все времена изливается она обильно благодатной силой через чудотворные иконы. Наша Святая Православная Церковь совершает празднование в честь Киево-Братской иконы Божией Матери. Явление этой иконы последовало в 1654 году в городе Вышгороде Киевском, где она и была поставлена в местном храме по левую сторону царских врат. В 1662 году во время войны с Польшей над Вышгородом разразилось несчастье. Татары, бывшие в союзе с поляками, переправились через Днепр, ворвались в город и ограбили храм, забравши из него все драгоценности и иконы. Христиане с опасностью жизни спасли от их нечистых рук святой образ Богоматери, но не могли скрыть его и потому пустили его по Днепру, предав его воле Божией. Течением Днепра икона Богоматери была принесена к берегам Киева, к тому месту, которое называется Подолом. Здесь икону заметили, вынули из воды, перенесли и поставили в Киево-Братский монастырь. Благочестивое предание прибавляет, что татарин, заметивший икону в воде, хотел воспользоваться ею для того, чтобы переплыть на ней Днепр. Но едва он ухватился за нее, как икона быстро поплыла сама и остановилась неподвижно против братского монастыря посреди реки. Испуганный татарин, боясь утонуть, издавал отчаянные крики о помощи. На эти крики из монастыря была выслана лодка, на которую взяли святую икону и татарина, который потом впоследствии изъявил желание принять христианство, был крещен и постригся в этом монастыре в монахи. Такова история, которая повествует о Киево-Братской иконе Божией Матери. Пресвятая Богородица, спаси нас!
1: Заступница усердная, Мать Господа Вышнего, со всех молишь

братья и сестры, 2 июня по православному календарю или 15 июня по гражданскому календарю – день обретения мощей праведной Иулиании, княжны Вяземской Новоторжской. Предлагаем вашему вниманию ее житие. Иулиания была женой Вяземского князя Симеона Мстиславича. После завоевания Смоленской Литвой они разделяли изгнание из родной земли вместе со смоленским князем Юрием Святославичем. Великий князь Василий Московский дал им в удел город Торжок. Здесь князь Юрий прельстился красотой Иулянии и любыми путями пытался склонить ее к прелюбодеянию, но все усилия его были напрасны. Тогда во время пира Юрий убил мужа Иулянии, надеясь после этого насильно овладеть ею. Иулиания, защищаясь от насильника, ударила его ножом. Разъяренный Юрий гнался за ней с мечом, отрубил ей руки и ноги, а тело велел бросить в реку Тверцу. После этого, как пишет летописец, «Бысть ему грех и стыд велик, из того бежа к Орде, не терпя горького своего бесчестия». Произошло это в 1406 году. Мучимый совестью от совершенного злодейства, Юрий нигде не мог найти покоя и в конце концов пришел в Веневский Успенский монастырь, где и провел остаток жизни в покаянии и слезах. Раскаявшийся убийца скончался в 1408 году и стал местно чтимым святым. Весной 1407 года больной крестьянин увидел, что по реке Тверце плывет против течения тело убиенной княгини, и услышал голос, повелевавший собрать духовенство и совершить погребение тела у южных дверей Спасо-Преображенского собора города Торжка. В тот же момент больной исцелился от болезни. Воля святой мученицы была исполнена, и во время погребения многие больные чудесно исцелились. С тех пор к гробу княгини постоянно приходили люди с верой в благодатную помощь святой. В 1598 году один диакон после 40-дневной молитвы и поста решил тайно открыть ее могилу. Но из гробницы вырвался огонь и ожег его лицо, так что долгое время провел он в тяжелой болезни. Голос сказал ему при этом: «Не следует видеть тело мое, пока не будет на то воли Божией». Через 2 месяца диакон получил исцеление от ожога после молитв у гробницы мученицы. Святая Иулиания наказывает согрешившего, но и исцеляет от болезни после раскаяния. В 1815 году разбирали старый Преображенский собор, и стала видна часть гробницы. Больные, касавшиеся ее, получили исцеление. 2 июня 1819 года в соборе был устроен предел в честь святой княгини. Драгоценная рака с мощами ее пребывала в новом Преображенском соборе. В 1918 году собор закрыли. До 1930 года мощи покоились в храме Архангела Михаила. С тех пор судьба их неизвестна. Пречистая Матерь Господа даровала святым женам Руси благодать и силу в исполнении закона материнства во всей его красоте, любви и самоотверженности. Такое материнство возможно на земле лишь при хранении святыни брака, образа единства супругов в любви. К восстановлению этого единства и была призвана Святая Русь. Недаром одной из главных черт древнерусской женской праведности было хранение целомудрия христианского брака, как великого таинства Церкви. Благоверные княгини прежде всего
верные жены и помощницы мужу в его трудах. Хранение святыни брака – один из величайших подвигов человека, и темные силы любыми средствами пытаются разрушить всякий брак, в котором супруги приближаются к восстановлению единства, явленного в жизни святых Петра и Февронии Муромских. Велика помощь страждущему человечеству того, кто победил нападение темных сил и их слуг, сохранив целомудрие в браке. Для победы над плотью необходимо целомудрие. Нельзя поддаваться желаниям тела, необходимо отсекать их. Только отсечение желаний плоти может сохранить целомудрие. Жестокость князя Юрия – это символ восстания плоти против целомудрия, хула тела на целомудрие. Отсечение рук и ног святой Иулянии является символом того, что лишь отсечением желаний тела возможно одержать победу над плотью. Когда эта победа одержана человеком внутри себя, тогда является возможность помощи всем людям в борьбе с похотью плоти ради восстановления целомудрия. Эта победа совершена святой Иулянией, и она возможна. Имя святой Иулянии царское. Оно происходит от имени императора Юлия Цезаря. В честь него июлем был назван пятый месяц календаря. По современному же календарю это седьмой месяц. Число 7 – символ завершенности нашего века. Поэтому значение имени Иулянии – восстановление человека в царском достоинстве к завершению века сего. Это имя появляется на восьмой ступени лестницы святых жен Руси и носит его святая благоверная княгиня мученица. Точный перевод имени Иулянии – волнистая. Это образ воды, пластичного начала мира и жертвенности. Знаменательно, что и тело святой Иулянии было найдено в воде, плывущем против течения. Святая Иулянии – помощница всем, жаждущим сохранить чистоту и целомудрие. Велико ее дерзновение в молитвах за своих земных сестер, русских женщин, в ограждении их от плотской страсти и покушений на целомудрие. О силе ее молитвы говорит то, что убийца ее не погиб, но пришел к покаянию. Святая Иулянии – хранительница и защитница целомудрия. Но целомудрие – один из трех обетов, которые дают при монашеском постриге, два других – послушание и нестяжание. Поэтому она является помощницей всем, кто проводит монашескую жизнь в миру. Ее молитва и предстательство помогают русским женщинам в познании таинства будущего века, монашества, в стяжании целой мудрости и мудрости цельного человека, гражданина Царства Небесного. Святая благоверная княгиня Иулянии, моли Бога о нас!

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиви, Господи, во веки веку.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 14 июня Святая Православная Церковь празднует память выдающегося богослова, катехизатора и апологета преподобного Иустина Поповича. О нем мы поговорим в настоящей программе. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий!
1: Добрый день, отец Павел!
0: Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, каким было происхождение будущего святого?
1: Будущий великий святой сербской церкви, преподобный Иустин Попович, происходил из семьи священнослужителей. Собственно, уже его фамилия на это указывает. Действительно, преподобный Иустин был священником уже в седьмом поколении. То есть это был именно типичный священнический род, который на протяжении нескольких столетий уже служил Господу и Святой Церкви в священном сане. Родители его были очень благочестивыми православными христианами, и они постарались привить это благочестие своему сыну, который, надо сказать, родился в особый день. Он родился в 1894 году в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. По новому стилю это 7 апреля. И вот этот день был увековечен в жизни, в судьбе святого Иустина уже в его имени, потому что назвали его именем Благое, что по-сербски означает «благовестник».
0: Это очень необычное имя.
1: Да, но в Сербии немножко другое отношение вообще к именам.
0: Развучит странно.
1: Да, и там зачастую человека называют абсолютно каким-то таким словом, которое никак не связано с нашими лицевыми святцами, с месяцесловом. То есть у человека это может быть абсолютно любое имя. Допустим, Горан означает «гора», Зоран означает «заря». Вместе с тем мы понимаем, что нет таких святых, которые бы были там Гораном или Зораном, но у них совсем другая традиция. У них есть святой покровитель рода. И вот его почитают буквально поколение за поколение вот именно в этой семье. А имя может быть абсолютно любым, но здесь само имя тоже было уже проникнуто таким глубоким религиозным смыслом. И вот именно из такого священнического рода произошел человек, который стал, я считаю, все-таки одним из величайших сербских святых 20-го столетия.
0: Расскажите, пожалуйста, о детстве и отрочестве Благое Поповича.
1: Нельзя сказать, что детство Благое Поповича было таким вот образцом, совпадающим с древними житиями. Вот когда мы читаем о житии преподобного Сергия Радонежского, например, и многих средневековых русских святых, то там они все как будто бы написаны под копирку, что это был такой тихий, благочестивый отрок, который большую часть времени проводил в церкви, читал.
0: Не игрался в игры.
1: Да, не игрался со своими сверстниками. И вот абсолютно не таким был мальчик Благое. Это был как раз очень живой ребенок, очень активный, который очень любил играть, баловаться. Но вместе с тем он не делал ничего плохого. То есть эти игры были в целом безобидными, и была у него такая интересная черта, вот он очень любил играть со сверстниками, но когда вдруг звучало слово «храм», когда говорили, что пора идти на службу, или вдруг звучал колокол, то на него это действовало совершенно преображающим образом. Вот он сразу как-то становился другим человеком, говорил, да, действительно нужно идти в храм, и полностью менялся, он буквально моментально перестраивался на какой-то такой вот духовный, молитвенный лад. Это настолько бросалось в глаза всем окружающим, что вошло в его биографию. То есть это люди запомнились его детство, его сверстники это замечали за ним, насколько такая глубокая метаморфоза в нем происходила от одного слова, храм, от одного звука, звона церковного колокола. Вот это было его чертой, такой очень своеобразной, в которой мы уже можем видеть задатки в будущей святости.
0: Какое образование получил Благое Попович?
1: Образование его было очень долгим, и в результате оно оказалось очень высокого качества, потому что вначале он окончил 4 класса начальной школы в своем родном городе Вран. Это город на юге Сербии. Причем, когда он учился в этой школе, он очень любил посещать монастырь Святого Прохора. и на всю его жизнь это был один из его наиболее почитаемых святых. А впоследствии он поступил в духовную семинарию святого Савы в городе Белград и учился там продолжительное время, около 9 лет, окончил ее, но как раз после окончания семинарии, когда, казалось бы, можно было бы уже думать о поступлении в академию духовную, о получении высшего богословского образования, разразилась Первая мировая война. И она в корне изменила планы этого юноши, ему пришлось пойти на фронт. Правда, он не воевал, как обычный солдат, он был санитаром, но ему пришлось в полной мере испытать все тяготы войны, все ужасы войны. Он видел гибель многих своих товарищей, сам он был на волосок от смерти, переболел тифом. Но все-таки Господь помог ему преодолеть все эти трудности, победить даже эту смертельно опасную болезнь тиф. И по окончании войны Благое понял, что у него особый путь в этой жизни. Он принял монашество, вот, но вместе с тем желание продолжить образование у него осталось. И он продолжил свое образование. Он вначале поехал в Россию для того, чтобы учиться там, но время оказалось не самым удачным, потому что это был 16-й год, и там как раз он столкнулся с такими предреволюционными настроениями, которые очень на него негативно подействовали. Поэтому, с одной стороны, он проникся уважением к русскому благочестию, он очень почитал впоследствии многих русских святых, особенно Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского. Но вместе с тем он увидел, что это брожение революционное ни к чему хорошему не приведет. Поэтому он вовремя покинул пределы Российской империи. Вот буквально незадолго перед революцией он уехал из России. И какое-то время, около 3 лет, он учился в Оксфорде, в Великобритании. Причем надо сказать, что когда он получал образование, то в этом деятельное участие и в том числе финансовую помощь принимал и митрополит Дмитрий, а также и сербский король. Поэтому в данном случае как бы вот очень удачно складывался путь его жизни именно в плане получения образования. И мне бы хотелось подчеркнуть, что хотя впоследствии преподобного Иустина уже такой был образ именно старца православного, такого глубоко духовного человека, который вот очень был похож на древних православных святых, но это был европейский образованный человек, который учился в Оксфорде, который там уже подготовил к защите докторскую диссертацию по Достоевскому, но не смог ее защитить по внешним причинам, потому что научный руководитель и в целом люди, причастные к этому образовательному процессу, потребовали, чтобы он внес некоторые изменения в текст своей работы. И они были связаны с вопросами идеологии, потому что, как известно, Достоевский серьезно критиковал западную культуру, западный антропоцентризм, западный гуманизм, и это была резкая критика. Причем, в общем-то, Иустин Попович целиком ей сочувствовал. И когда его попросили кое-что смягчить, кое-что закруглить и убрать, он отказался это сделать. И он решил не идти ни на какой компромисс. Лучше решил отказаться от защиты докторской, но ни в чем не изменить свой первоначальный текст. Поэтому пришлось ему впоследствии еще учиться в Греции, в Афинах. И вот там он написал еще одну работу, которую защитил в качестве докторской. Это была работа «Проблема личности и познания у преподобного Макария Египетского». Вот это работа принесла ему степень доктора богословия.
0: И все-таки, что прежде всего побудило Благое принять монашество?
1: Думается, что здесь было несколько различных мотивов. Во-первых, это природная его предрасположенность к такому вот всецелому служению Господу Иисусу Христу. В сердце этого человека не могло быть другой любви, рядом с любовью к Иисусу Христу. Вот настолько это была всепоглощающая любовь к Богу, что это было, наверное, единственное правильное решение по принятию монашеского пострига. И вместе с тем, вот пережитые страдания, потрясения во время войны, они очень сильно на него подействовали. И он понял, что эта жизнь, она настолько ненадежна, она настолько бренна, она настолько может прекратиться просто в любую секунду. Он видел постоянно смерть вокруг себя на протяжении длительного времени, что для него вот это вот умирание для мира, оно стало реальностью даже до монашеского пострига. И поэтому я считаю, что это был абсолютно продуманный, закономерный шаг, хотя он его принял в сравнительно раннем возрасте. Ему было тогда всего лишь 22 года.
0: А что связывало преподобного Иустина с митрополитом Антонием Храповицким?
1: Митрополит Антоний Храповицкий после Октябрьского переворота, как мы знаем, оказался за границей. Вот в процессе гражданской войны, когда стало ясно, что белое движение потерпело поражение, он в числе многих иерархов и священнослужителей Русской Православной Церкви оказался за рубежом. И оказался как раз в Сербии. И вот в Сремских Карловцах, где был преподавателем какое-то время Иустин Попович, они общались лично. Причем это было довольно тесное общение. Многому мог научиться у митрополита Антония, молодой богослов. Иеромонах с 1922 года Иустин Попович, он очень многое мог почерпнуть в беседах, в общении от митрополита Антония Храповицкого, который был светилом учености того времени. Но вместе с тем, это было и духовное влияние и общение. Есть сведения, что какое-то время митрополит Антоний был духовником для Иустина Поповича. И кроме того, он общался также в тот период и с будущим митрополитом Анастасием, который занимал в свое время Кишиневскую кафедру, а затем стал и первоиерархом Русской Православной Церкви за рубежом.
0: А как себя зарекомендовал Иустин Попович в качестве преподавателя духовной семинарии?
1: Он был очень талантливым преподавателем, который очень удачно совмещал в себе большую глубокую ученость и вместе с тем очень серьезный духовный настрой. Надо сказать, что он был не просто преподавателем, а он был также и еще и воспитателем. То есть это был дежурный помощник инспектора, который занимал определенное место в администрации этой семинарии. И вот те, кто его помнят на этой должности, вспоминали о той глубокой отеческой любви, которую он испытывал по отношению к своим собратьям, преподавателям и к учащимся. То есть это было настоящее попечение вот, духовное, которое было проникнуто настоящим высоким сознанием того, что он является учителем и воспитателем будущих пастырей церкви.
0: Что известно о личной духовной жизни преподобного Иустина?
1: Есть у нас в церкви святые, которые, когда мы говорим о причинах их причисления к лику святых, об их канонизации, то прежде всего вспоминаются их какие-то внешние великие деяния на благо церкви, на благо общества. Что касается преподобного Иустина Поповича, то это был святой именно по жизни, по личной своей жизни. Ну, можно только хотя бы такие факты назвать, что начиная с 14 лет он ежедневно, несмотря на любые какие-то события этого дня, прочитывал по 3 главы из Нового Завета. Кроме того, у него был обычай ежедневно класть поклоны. От 500 до 1000 поклонов он клал ежедневно. Причем в течение Великого Поста это число он увеличивал до 3200 поклонов в сутки. Он ежедневно читал молитву Иисусову, причем читал вдумчиво, именно так, чтобы пропустить ее через свое собственное сердце. Ну и количественно, опять же, он читал от 1000 до 2000 молитв Иисусовых каждый день. То есть это был очень строгий подвижник, который буквально жил настоящей жизнью церкви, жизнью духовной, и который чрезвычайно любил совершать божественную литургию. То есть его подвиг прежде всего концентрировался вокруг Евхаристии. И это, с одной стороны, его предохраняло от любой формы прелести, потому что он всегда строго следовал советам духовника, и вместе с тем это сообщало какое-то особое духовное помазание всей его деятельности. Поэтому, когда мы говорим о том, что есть в нашем современном православном богословии некоторая проблема отрыва академического богословия от глубокой духовной жизни, которая обычно больше связывается с монашеством, с какими-то старцами, то это как раз в одном лице был подлинный монах, настоящий старец, и вместе с тем это был высокообразованный православный богослов.
0: По какой причине преподобный Иустин Попович отказался от сана епископа?
1: Это не так просто понять, потому что, глядя со стороны, кажется, ну, лучшего епископа трудно себе даже и представить, потому что это было прекраснейшее образование, глубокая духовная мудрость, подвижнический святой образ жизни, который был для всех абсолютно очевиден. Но, когда это предложение прозвучало от митрополита Димитрия, Иустин Попович недвусмысленно его отклонил. И буквально отказ его звучал следующим образом. «Я не раз в себя всматривался в зеркале Евангелия и понял, что я не могу быть епископом, потому что не обладаю необходимыми для этого качествами».
0: Но ведь и Златоуст также пытался избежать этого сана.
1: Да, но мне все-таки кажется, что те святые, которых, когда говорят, что вот рукоположили по неволе, он отказывался, его все-таки рукоположили, но все-таки же никого силы не влекли к престолу, никого же не принуждали буквально физическим насилием. То есть понятно, что человек мог какое-то время отказываться, мог пытаться где-то скрыться, но потом, когда все-таки было оказано давление, то рано или поздно согласие следовало. Здесь согласие не следовало ни при каких обстоятельствах. То есть, когда человек говорил «нет», было ясно, что он точно никогда не скажет «да». Поэтому в данном случае мы имеем пример глубокого истинного смирения. И я бы поставил в этом отношении преподобного Иустина рядом с преподобным Сергием Радонежским, который тоже не хотел быть епископом и прямо отказался, хотя митрополит Алексей ему настойчиво это предлагал.
0: Расскажите, пожалуйста, подробнее о научных трудах преподобного Иустина Поповича.
1: Преподобный Иустин Попович написал очень много трудов. Сейчас они занимают 40 томов его полного собрания сочинений, которое еще до конца, в общем-то, и не закончено в издании, но уже более 30 томов издано. И, конечно, главными его трудами являются его догматическое богословие, догматика православной церкви в 3 томах и жития святых, 12 томов, которые являются огромным вкладом в агеографию сербской православной церкви. То есть то, что у нас в русской церкви сделали в свое время митрополит Макарий Московский и затем Димитрий, святитель Ростовский, для сербской церкви вот это сделал преподобный Иустин Попович. Конечно, тут можно по-разному судить о степени научности всех его трудов, потому что есть труды сугубо научные, я имею в виду с точки зрения богословия, а есть труды, которые являются публицистикой, есть труды, которые являются вот именно такие вот агеографией в строгом смысле слова. Но я бы выделил, конечно, прежде всего его догматику. Я помню, когда я еще учился в семинарии в начале 90-х годов, в нашей семинарской библиотеке был 2-й том его догматики на сербском языке, именно сербского издания. И я помню, что даже тогда я брал эту книгу в библиотеке и в силу своих возможностей пытался переводить с сербского языка на русский. Настолько мне хотелось узнать, что же написал этот святой человек, потому что был дефицит богословской литературы, и вот эта книга, она ценилась на вес золота. Но сейчас она существует в русском переводе, в прекрасном 3-томном издании. Я бы сказал так, что это разные тома. И было уже давно замечено, что 1-й том особенно показывает зависимость преподобного Иустина Поповича от русского, особенно дореволюционного догматического богословия. А 2 другие тома уже более оригинальные его произведения. Некоторые в силу этой причины отдают предпочтение 2 другим томам. Но лично мне больше нравится 1-й том, Потому что он, хотя может быть и менее оригинален, но он более насыщен догматическим смыслом, он более содержателен. В двух других томах, все-таки я бы сказал, тоже есть очень глубокие интересные мысли, но вместе с тем больше уже духовной поэзии. Вот, наверное, все-таки это немножко иной жанр, нежели строго научное догматическое богословие.
0: А как складывалась жизнь преподобного Иустина Поповича в период Второй мировой войны?
1: Это был очень тяжелый период не только для преподобного Иустина, для всей сербской православной церкви. Хотя бы один факт, то, что был полностью закрыт богословский факультет Белградского университета, и все профессора были уволены, каждый выживал как мог. Но ему было немножко легче, потому что он был монахом, он и так был строгим, суровым аскетом, его требования к комфорту были минимальными, но ему приходилось тоже много раз переезжать из одного монастыря в другой. Но вместе с тем, наверное, ему в этой ситуации помогало какое-то особое духовное предвидение. Перед началом войны ему было видение распятого Христа. Он понял, что ожидает серьезное испытание и его лично, и церковь в целом, и общество, и его родину. Но он чувствовал, он верил, что это испытание закончится все-таки победой. И когда эта победа наступила, то, конечно, он ее переживал вместе со всем своим народом.
0: А как складывались отношения преподобного Иустина Поповича с властями Югославии?
1: А это другая, может быть, даже еще более тяжелая, мрачная страница жизни преподобного Иустина. Даже не то, что страница, это целая эпоха, длительный период его жизни, потому что жизнь его была очень долгая. Он жил 85 лет, и вот, в общем-то, несколько десятилетий, последних десятилетий его жизни прошли при советском коммунистическом режиме. Надо сказать, что коммунисты для него оказались более опасным врагом, чем даже фашисты. Потому что в 1945 году они его едва не расстреляли. От верной смерти его спасло только лишь заступничество патриарха Гавриила, который пережил заключение в концлагере Дахау.
0: А за что хотели расстрелять?
1: За его религиозное убеждение. То есть, ну, нашли, конечно, как это обычно делали коммунисты, другие какие-то сопутствующие обвинения, то, что он все-таки находился на оккупированной территории в период Второй мировой войны. Но на самом деле, конечно, все понимали, за что его на самом деле хотят расстрелять. То есть он просидел в тюрьме какое-то время, но он должен был быть расстрелян. Если бы вот именно не это в последний момент спасший его заступничество патриарха Гавриила. Но и в последующие годы фактически никогда он себя не чувствовал свободным человеком. На 30 лет его просто заперли в монастыре Челие, который был женским монастырем, довольно уединенным, таким отдаленным, и его просто не выпускали оттуда. То есть, когда он хотел в каких-то важных, ключевых моментах истории сербской церкви приехать в Белград, чтобы непосредственно пообщаться с людьми из патриархии, с какими-то важными лицами, то его по дороге останавливали и насильно возвращали обратно. Бывали случаи, что его вызывали на допрос прямо из монастыря и не очень спешили отпускать. И тогда монахини этого монастыря просто собирались все вместе и приезжали в этот районный центр, куда его вызывали, становились перед зданием тайной полиции и молча стояли, ждали, когда его выпустят. То есть вот их молчаливый такой протест, который обращал на себя внимание народа, он все-таки вызывал опасения у власти. И боясь народного возмущения, они всякий раз его все-таки выпускали.
0: Расскажите, пожалуйста, о характерных чертах святости преподобного Иустина Поповича.
1: В этом человеке совмещались, казалось бы, трудно совместимые черты характера. Потому что, с одной стороны, это был суровый пророк, который обличал пороки общества, который обличал неправоту власти, который даже написал открытое письмо властям Югославии, не побоялся этого сделать, и который был строгим блюстителем чистоты православия. Известно, например, его сочинение против экуменизма, где он совершенно беспощадно клеймит тех людей, которые пытались найти компромиссную линию в этом вопросе, То есть вот, с его точки зрения экуменизм – это ересь 20 века. И, в общем-то, я бы сказал, что никаких уступок экуменизму он делать вообще не желал. Но с другой стороны, вот в личной жизни это был очень добрый и общительный человек. Он очень любил детей. Он, когда шел по дороге к храму, всегда внимательно смотрел под ноги, чтобы не раздавить муравьев, которые пересекали эту тропинку зачастую. Вот он однажды, когда ехал на грузовике, и грузовик остановился, увидел калеку, он залился слезами при виде человеческой немощи. И вообще от него можно было ожидать иногда таких поступков, которые труднообъяснимы вот для человека, облеченного священным саном и званием профессора богословия. Например, был случай, когда он ехал в монастырь Святого Прохора, в город Вран, в свой родной город, и ехал на воловье по повозке. И увидел пожилую женщину, которая шла по дороге. Он предложил, чтобы подвести ее на этой повозке. Она сказала: «Нет, я иду к Святому Прохору с пустыми руками. Я настолько бедный человек, что мне нечего принести ему в дар. Поэтому я ему решила принести в дар свой труд, что я пешком и дойду до монастыря». И когда он это услышал, он хлопнул себя по лбу и сказал: «Иустин, ты стал профессором богословия, но по благочестию ты уступаешь этой старой женщине». И он сам слез с повозки, отослал ее обратно и пошел пешком рядом с ней.
0: Очень интересный случай. Отец Дмитрий, как вы считаете, каково значение почитания преподобного Иустина Поповича для Русской Православной Церкви?
1: Как мне думается, преподобный Иустин Попович – это один из величайших подвижников благочестия 20-го столетия. У нас в Русской Православной Церкви есть свой, собственный, многочисленный лик святых. Но тем не менее, когда мы сталкиваемся с такой чрезвычайной личностью, как преподобный Иустин, мне кажется, что мы должны найти место в своем сердце для того, чтобы полюбить этого человека, чтобы изучить его произведения, чтобы последовать его святому примеру жизни. Потому что именно этот человек попытался воскресить дух святоотеческого богословия, и ему удалось это сделать. Он был не только лишь богословом по образованию, а он был богословом по жизни, потому что он чисто молился. И, как я думаю, если мы будем глубже вникать в смысл его проповеди евангельской, читать его боговдохновенные книги, то мы для себя почерпнем очень много полезного и спасительного.
0: Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу.

А вот ломать характер, переделывать сердце, это, родные мои, гораздо сложнее, чем поменять мысли в голове. Вместо «Бога нет» начать говорить «Бог есть». Характер воспитывался десятилетиями, и перевоспитываться будет тоже десятилетиями. Причем успех этого перевоспитания может ожидаться лишь в том случае, если перевоспитывающийся приложит к этому делу великое усердие и прилежание. В Евангелии говорится, «Царствие небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Если не будет этих усилий, не будет полного напряжения всех душевных сил и в церковной ограде, останешься все тем же комсомольцем или коммунистом, хоть и безбилетным. Мне вспоминается одна история про миссионера-христианина, который приехал проповедовать Христа Спасителя к дикарям-язычникам на какой-то остров. И вот, прежде чем говорить этим туземцам о Христе, он решил выяснить, существуют ли у тех хоть какие-то элементарные представления о добре и зле. Дикари на его вопрос отвечали: «А как же? Конечно, мы знаем, что такое добро и зло. Вот когда у нас угонят коров и жен, вот это зло. А когда мы угоним у кого-нибудь коров и жен, вот это добро». Родные мои, многие из нас хоть и называют себя православными, но это только название, сверху одетое. А нутро-то, повадки-то, характеры-то у многих из нас отнюдь не православные, а точь-в-точь, как у этих дикарей и язычников. Спасет ли нас название? Нет, родные мои, надо нам соделаться православными не по названию и не по уму только, а и сердца свои оправославить и характеры выправить по Христову Евангелию. Если уж мы пришли в церковь, так надо нам забыть о законах мира сего и положить в основание своей жизни иные законы, божеские. Радоваться надо, родные мои, всему, что от Бога, всякому добру, где бы оно нам ни встретилось, хоть бы и у язычников, хоть бы и у сектантов, хоть бы и у атеистов. Про атеистов в этом отношении кто-то хорошую сказал мысль. Если человек говорит, что служит Богу, а сам зол и не любит людей, такой человек обманывает людей. А если человек говорит, что он в Бога не верит и ему не служит, а сам при этом добр и любит людей, такой человек обманывает себя. Да, источник всякого добра один – Бог. Если мы внимательно присмотримся к жизни, то мы обнаружим всюду воду из этого источника. Да, конечно, в иных водоемах вода взбаламучена, перемешана с илом и песком. Но не один же в них ил и песок. Есть и вода. Именно этой водой всякий человек, ею-то только и живет. И вот эту воду, это доброта Божия, родные мои, надо нам всюду уметь видеть, ценить и любить. А то посмотришь на иного горя православного, и складывается впечатление, что жизнь вокруг него сплошь безжизненная пустыня, без капельки воды. Видит он вокруг себя одних только врагов православия. И вот такому видению мира, в кавычках, в КПСС или в ЛКСМ научили. И он его с собой в церковь притащил. Раньше он исповедовал учение марксизма-ленинизма, которое следует всячески оберегать от происков врагов, недобитых буржуев и прочих агентов мирового империализма. Теперь у него вместо гидры империализма появилась другая гидра, тоже многоголовая. Одна голова – католицизм, другая голова – баптизм, третья голова – иеговизм. Головам и всем этим измам нет числа. И все головы норовят этого бедолагу ужалить и навредить новому его учению. Раньше такой рвался в бой с недобитыми буржуями, теперь рвется воевать с недобитыми еретиками. Чадо мое родное, повоевать бы тебе прежде с самим собой.

0: когда я учился в семинарии, у нас был один преподаватель, который называл таких борцов за православие, в кавычках, людьми из дзлота. Сидит, говорит, такой в жизни, как в дзлоте, и смотрит на мир сквозь пулеметную щель, цедит при этом сквозь зубы. Так, все в прелести, всех связал сатана, я один спасаюсь. Родные мои, нет ничего более далекого от истинного православия, чем такой взгляд из дзлота. Смотреть на мир по-православному — это не «я один спасаюсь», а прямо наоборот — «я один погибаю». Все спасутся, потому что все лучше меня. Один я — такой окаянный грешник, что не чаю спасения. Уповаю только на милосердие Божие. Если не пощадит, милостивый Господь, мое безмерное окаянство, точно погибну. Однако, у только что описанного человека из дзлота есть антипод. Этот антипод называется безбрежный экуменист. Так вот, выйдя из дзлота, важно, родные мои, не впасть в другую крайность. Некоторые говорят, когда добро есть всюду, стало быть, все веры хороши, все истинны, все спасительны. Так говорят наиболее безбрежные. Ссылаются при этом на слова апостола Петра, сказанные им в доме римского сотника, язычника Корнилия. В деяниях святых апостолов приводятся эти слова, и они вот каковы. «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Конец цитаты. И вот, опираясь на эту цитату, говорят. Вот ведь смотрите, и язычник, а угодил Богу. Ибо язычник был, опять цитируют Деяния, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Это текст из 10 главы Деяний, стих 2. Стало быть, делают вывод, не суть важно, как верить, главное верить и быть добрым, и спасешься. Мне думается, что язычник Корнилий не согласился бы с таким выводом. Когда бы он так думал, зачем бы, спрашивается, ему было звать апостола Петра и вместе со всем своим благочестивым домом принимать святое крещение? Зачем ему было менять свою тоже спасительную языческую веру на христианскую? Такие люди, которые кивают на Корнилия, очевидно забывают, что сказал этому Корнилию ангел Божий, явившийся ему в видении, после которого и была отправлена делегация за апостолом Петром. Так вот, ангел Божий сказал, цитирую, Деяния, 10 глава, стихи 4 по 6. «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Вот еще раз прошу обратить внимание на последние слова. «Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Стало быть, добро-то добро, но для спасения, кроме добра, необходимо еще что-то. Что же? Для спасения, родные мои, нужен Спаситель. Благочестивые люди, слава Богу, встречаются везде. Доброй нравственности учили в разных концах света многие мудрые люди. И благочестивых людей много, и мудрых людей много, и славных имен много. Но тем не менее, в Священном Писании говорится, нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. И это говорится о Господе нашем и Спасителе Иисусе Христе. Родные мои, быть просто добрым и честным человеком достаточно для того, чтобы не попасть в тюрьму, но недостаточно для того, чтобы попасть в рай и спастись. когда бы спастись можно было только доброй нравственностью? Зачем было воплощаться в мир Богу? Зачем была Голгофа? Зачем Господь по славном уже своем воскресении завещал апостолам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И апостолы шли, учили, крестили, и почти все при этом приняли мученическую кончину. Святой апостол Андрей Первозванный распят на кресте, святой первоверховный апостол Петр также распят, да еще вниз головой, в Риме. Святой апостол и евангелист Матфей был сожжен в Эфиопии. Святой апостол Иаков, сын Алфея, распят в Египте. Святой апостол Фаддей повешен на кресте и пронзен стрелами. Родной брат сего Фаддея, апостола 70 Иаков, первый иерусалимский епископ, свергнут с крыши иерусалимского храма и добит камнями. Святой апостол Филипп распят в Иераполе Фригийском. Святой апостол Варфоломей в городе Альбани, это нынешний город Баку. Так вот, в этом городе сначала святого апостола Варфоломея распяли вниз головой, когда он и в таком положении, вися на кресте, не переставал возвещать Слово Божие и уговаривать присутствующих на месте казни язычников обратиться от идолопоклонства ко Христу. Тогда с него прямо на кресте содрали кожу и отсекли голову. Святой апостол Фома пронзен копьями в Индии, святой апостол Симон Зелот распят в Абхазии, святой апостол Матфей, избранный на место Иуды Искариотского, побит камнями, святой апостол Иаков, сын Зеведея, в Иерусалиме обезглавлен по приказу Ирода Агриппы. И только брат этого апостола Иакова, возлюбленный ученик Спасителя, апостол и евангелист Иоанн Богослов, почил своей смертью. Единственный из 12 апостолов. Остальные шли, учили, крестили и погибали. Зачем? Если у всех народов есть свои мудрые люди, учителя доброй нравственности, и этой доброй нравственности достаточно для спасения, зачем еще эти народы крестить? Чему учить? Зачем, уча и крестя, идти на крест, на копье, под меч, под стрелы, под камни? Зачем? Затем, родные мои, чтобы всех спасти. Затем, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, это я читаю слова Священного Писания из Евангелия от Иоанна, глава 3, стих 16, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Особо подчеркну это. Дабы всякий верующий в Него, не в Будду, не в Магомета, не в Конфуцию, но в Него, Единородного Сына Божия, Господа нашего, Иисуса Христа. Здесь, правда, еще умеренные, не столь безбрежные экуменисты. Эти люди понимают и соглашаются, что Спаситель один, Христос. Но они видят при этом, что люди, исповедующие Христа Спасителя, поделены на многочисленные конфессии и секты. И они, видя это, говорят: «Ведь мы все веруем во Христа. К чему же это разделение? Ведь сам Господь наш и Спаситель желал, чтобы было одно стадо и один пастырь». Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, глава 10, стих 16. У этого же Евангелиста в 17 главе, 11 стих, приводятся слова, которыми Спаситель молился своему Отцу уже перед самой своей крестной смертью. И слова были такими: «Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы». Конец цитаты. А мы разделены. Стало быть, мы не исполняем желания Спасителя и нарушаем заповедь Его. Давайте же объединяться. Давайте, говорят, будем едины, как Он завещал нам. Что на это сказать? Сказать хочется так: и рад бы в рай, да грехи не пускают. И рады бы стать едины, да как стать, когда ведь явно не едины? За каждой божественной литургией мы поем символ веры. Перед пением диакон возглашает: Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы. Далее народ Божий поет то, что он единомысленно исповедует. Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя и так далее. И вот мы бы были весьма рады, если бы и прочие христиане дружно с нами это пение подхватили. Вот тогда бы мы были и впрямь едины, и ничто не мешало бы нам объединиться в евхаристическом общении. Но как приступать к общей чаше людям, не имеющим общего символа веры? Если они, веруя всяк по-своему, будут повторять за диаконом «возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы», так ведь они при этом, в лучшем случае, будут искренни лишь наполовину. Содержание первой половины возгласа – желание любить друг друга. Вот это, может быть, у иных и имеется. Но вторая-то половина возгласа, свидетельствующая о их единомыслии, как с ней-то быть? Очевидно же, что если они и ее повторят, так это будет притворством, лукавством, ложью с их стороны. Какое тут единомыслие, когда один видит в иконах святыню, а другой называет иконопочитание грехом идолопоклонства? Очевидно же, что тут между ними непримиримое противоречие. Поклоняться иконам либо благочестиво, либо грешно. Но не может быть одновременно и благочестиво, и грешно, и угодно Богу, и вместе не угодно Ему. Стало быть, очевидно же, что кто-то один из этих двоих прав, а другой ошибается. И такими противоречиями между христианами наполнены два семинарских курса – сектоведения и сравнительного богословия. И вот один человек с истиной, а другой человек с ложью, станут заверять, что они единомысленны. Не явят ли они оба этим, что оба они неискренни и лукавы, в лучшем случае, просто поверхностны и легкомысленны в своей вере? И после такого лукавства и легкомыслия оба приступят к таинству над таинствами, дерзнут принять в себя Бога. Разве не ясно, что такое кощунственное и легкомысленное отношение к святыне сделает причастие осуждением для обоих, по слову апостола? Далее цитата из первого послания апостола Павла к Коринфянам, глава 11, стихи 27 по 30. «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Конец цитаты. Нет, родные мы, вот тут мы должны решительно сказать всем, кто хочет с нами причащаться: надо стать православными. Или нас, православных, убедить, что мы ошибаемся, и переделать нас из православных в баптистов. Старовер даже воду пить не станет из одной кружки с инаковерующим. Правоверный иудей не станет есть похлебку из одной миски с необрезанным. А мы в святой чаше, при чистому телу и честной крови Господнем, хотим вместе приступать. Мало у нас немощных, больных и умирающих, будет еще больше. Пусть поймут нас правильно. Тут не в брезгливости дело. Тут нет ни любви, тут есть благоговейное отношение к святыне. Если вы желаете к этой святыне вместе с православными приступать, станьте православными. Не можете по каким-то причинам стать православными, мы готовы любить вас и такими, как есть. Но у чаши встретимся, когда будет не только любовь, но и единомыслие. На том стоим и не можем иначе. Аминь. Спасибо, Господи, родные мои, за внимание.
1: Батюшка, вот эта тема, которую вы подняли, она очень глубокая, очень важная. И на сегодняшний день вот как раз вот явствует, что многие православные действительно не соответствуют тому названию, которое они носят, или, по крайней мере, они провозглашают. Вот скажите, Может ли наша приходская жизнь объединять людей в большей степени, чтобы вот эту как раз вот червь себялюбия, эгоизма изживать? Вы знаете, я почему об этом спросил? Потому что эгоизм очень насаждался именно в советское время. Очень насаждался, и делалось это именно таким вот как бы коллективным образом, что ли. То есть нет ли вот опять же противоядия вот этому уже в общности, но на православной основе?
0: Я бы тут вот ответ на этот вопрос немножко издалека начал. Вообще, конечно, эгоизм порождения нет не советского времени. Еще святые отцы, помните, говорили о том, что природа человека после грехопадения наших праотцев Адама и Евы стала какой удобопреклонной ко греху. Не сказали святые отцы удобопреклонной к добродетели природа человеческая, а удобопреклонной ко греху. Если человека оставить самого по себе, так предоставить его, такой человек обязательно прикатится в ад, потому что катиться вниз всегда легче, чем подниматься вверх. И вот помочь эту природу поврежденную исправить как-то и побороть этот эгоизм, и вот сделать человека господином на своей воле, как вот удачно недавно мне один раб Божий наш прихожан письмо прислал, и там встречается такими словами оно, что надо нам быть господами над своей волей и рабами своей совести. Так вот, чтобы такими людьми стать, для этого одних человеческих сил недостаточно. Конечно, есть мудрые слова из псалма «Блажен человек и жене еден на совет нечестивых». И там в другом псалме еще говорится, как хорошо и как приятно быть братьям вместе. И пословица русская гласит, с кем поведешься, того и наберешься. Конечно, общинная жизнь, вот общение с единомышленниками, она является очень большой поддержкой вот в этом труде таком по самосовершенствованию. Но главное, конечно, здесь помощь и средства – это благодатные церковные таинства, участие в них регулярное. Читал я уже, правда, довольно давно, может быть, сейчас недословно припомню, но мысль запомнилась мне в воспоминаниях у князя Николая Давыдовича Живахова. Есть там такая мысль вот об этой поврежденной природе человека, удобопреклонной к греху. Он называет эту удобопреклонность зверем в человеке. И вот он говорит, что этот зверь, он в каждом человеке сидит. И вот все наши средства там культуры, искусства, воспитания, все это способно в большей степени или в меньшей степени запугивать этого зверя в человеке. Укротить этого зверя способна власть, если это власть сильная. А вот убить этого зверя способна святость. А святость дать может только Бог. Через доброе, по доброй воле, участие человека в благодатной церковной жизни. Церковной жизни, которую, собственно, сам Бог утвердил. И за этим он ее и утвердил на земле. Потому что если бы мы могли сами, друг другу помогая, но для этого не потребовалась крестная Голгофская жертва Спасителя. Если бы мы могли сами с этим бороться и изживать из себя и эгоизм, и другие все наши грехи и пороки. Все начинается, конечно, но это не самое главное, с осознания, что вот природа моя больная, греховная, плохая. Дай-ка, значит, надо мне ее как-то переделать. Это первое, что человек для себя должен осознать. Потому что самая беда, когда человек живет с такой природой, это да и не очень-то отдает себе отчет, что она у него плоха, а еще и величается им, и гордится, и сам грешник, да и других своими грехами, страстями, пороками ходит, возражает, как такой дизентерийный больной инфекцию разносит. Это беда. Но даже когда человек уже поймет, что не лады у него с его душой и природой, а такие люди есть, и даже когда он сознает, что надо бы как-то себя исправлять, поборать, изменять, то вот тут сталкивается он с таким фактом, что очень часто он понимает-то понимает, сознавать-то сознает, поверьте, очень многие пьяницы те же сознают прекрасно, лучше многих из нас сознают, что они гибнут и наверняка погибнуть могут, если с этим грехом пьянства, и не сладко им многим от своей этой пьяной жизни. Когда все и здоровье разрушено, и семья развалилась, и ни одна, может быть, уже из работы с одной, с другой, с третьей погнали, и сидит он у разбитого корыта своей же сладко ему, и радостно ему носит. Но ничего радостного нет. Но вот беда-то вся в том, что грех, он пьянство ли это, наркотики ли это, разврат ли это, тоже жил-жил человек, все нормально, семья крепкая, дети, жена, дом. И вдруг навалилась на него вот эта развратная страсть, затмила ему разум, бросает семью, уходит другой, молодая какая-то, более там ему секретарша пришла на работу, понравилась. В результате, что, чем заканчивается дело. И там ничего путнего, и семья развалилась, и вот он потом, наломав дров, приходит на исповедь, плачется, и что делать батюшка? И батюшка вот потом разбирает. Так вот, очень часто, знаете, действительно, когда это наваливается, человек все это понимает и сознает, но понимание и сознание совсем недостаточно оказывается для того, чтобы все это в себе превозмочь и перебороть эту страсть, и поступить так, как Бог велит. Я вот длинно стал отвечать на вопрос, на заключение просто напомню уже. одну фразу, которая в книжке моей «Коммуна Мытье», я ее приводил. Я ее люблю повторять в качестве примера пояснительно вот к этой теме. Когда был у нас такой известный, наверное, всем русским людям царь Петр I, основавший наш Санкт-Петербург. Так вот, отличался редкостной силой воли. Такой волевой очень был человек. Всю страну сумел вздернуть на дыбы, подобно тому коню, который на Сенатской площади стоит, медный сани. Так вот, даже этот волевой человек, которого потомки назвали великим, Петр Великий, и он в минуты покаяния горестно сокрушался. Усмирил стрельцов, одолел Софью, победил Карла, а себя превозмочь не могу.
1: Батюшка, вот бытует такое мнение, причем оно бытует именно вот, как вы говорите, у ревнителей православия, в кавычках, когда они говорят, ну как, ты пытаешься и считаешь, что ты можешь спастись в этом мире, когда на Древней Руси уходили люди в затвор, в леса, и только так вот, оградившись от мира, они обретали святость, они могли общаться с Богом и так далее. А в нашем, в этом мире, это все, ну, нереально.
0: Так это говорят нам люди, которые житие святых мало читали. Вот внимательно надо посоветовать, просто почитать. Вот смотрите, как многолика церковная святость. Кого там только не встретишь. Людей, вот вы говорите, Василий, ты же в леса уходил. Смотри, святые у нас князья есть. Какие леса? Святой благоверный князь Александр Невский, небесный мой заступник, покровитель. В каких лесах он спасался? Всю жизнь на общественном поприще на служении святой. Есть бояре, есть цари, есть священники, святители. Куда они там уходили? Есть, конечно, и пустынники, да. Но и родивые, и богатые, и бедные люди, и отроки совсем дети. То есть это о чем все говорит? О том, что негоже нам кивать на какие-то там условия жизни, какие-то тепличные, которые нам создать, тогда мы святыми станем. Нет, можно стяжать Дух Святаго Божьего в любых условиях, как это вот свидетельствует многоликость, церковная наша святость, если к этому усердие и прилежание приложить. А без этого, может быть, знаете, уединись в леса, там самая страшная борьба и начнется в лесах.
1: Все дело в том, что, батюшка, вы знаете, вот очень часто многие люди, вот они житие как бы воспринимают как некоторую сказку, что ли, то есть, что все-таки их жизнь, она не настолько реально как бы отражение нашей жизни. То есть вот у них было свое время, а вот в наше время, вот тут вот этой святости добиться, ну, просто невозможно. Вот как вот можно таким людям возразить? Иногда бывает так, вот говорят, вот назовите сегодняшних святых.
0: Но пока они живы, никто не дерзнет этого сделать. И я тоже не дерзну. Но я вот за себя нескольких людей знаю, которые за меня святыми людьми являются. И одного из них я назвал уже в своей книжке, потому что он уже почил. И я его молиться перед Господом за себя грешного прошу после его кончины. Думаю, что он во святых у Бога. Это наш покойный владыка, митрополит Иоанн Санкт-Петербургский и Ладожский.
1: Я еще почему об этом спросил, потому что вот те люди, которые вот прославляются народом, вот та же блаженная, допустим, Любушка и подобные им вот старцы, старицы и так далее, то есть, опять же, вот как бы вот их жизнь для большинства является не примером как бы для подражания в каком смысле слова, что у этих людей, как правило, была жизнь обособленная, допустим, без семьи, без каких-то таких тягот мира, вот такого плана. Угу. То есть они все-таки все равно как-то стоят несколько особнячком. Они действительно не от мира сего. А вот наше абсолютное большинство, как бы вот прихожан, мирян, что вот для них вот преодоление всех этих барьеров греховных, это неимоверные, так сказать, сложности, трудности, шаг шагнул и согрешил. И поэтому отсюда появляется у некоторых отчаяние, что куда ж мне-то спастись, уж святые трепетали, а уж я-то тем более.
0: Видите, если бы, конечно, по справедливости судить, так никто бы, наверное, не спасся. Но судить-то Бог будет, который, знаете, я слышал одну, читал, вернее, историю из такой античной еще истории, как однажды у одной женщины был сын, и вот он там был какой-то особо приближенный к императорской особе и чем-то сильно провинился. И вот император приказал казнить его. Приходит мама этого бедного сына, плачет к императору, слезами заливается. «Помилуй ты моего сына!» Тот ей отвечает, «Он по справедливости заслуживает смерти». Тогда она ему говорит, «Да я же знаю что, и понимаю, согласна, что он по справедливости заслуживает смерти. Но я прошу не справедливости, а милости». Вот об этом надо, родные мои, памятать, что Господь нас будет судить по милости своей, а не по справедливости. Конечно, он видит каждого церковь к лику святых причисляет уже людей особо каких-то выдающихся. Но я думаю, что далеко не все, которые действительно Божьи люди, которых Бог знает.
1: Спасибо вас, Господи, большое.
2: Братья и сестры, вы слушали беседу со священником Александром Захаровым.

0: Горшеня. Захотелось раз царю Ивану Васильевичу узнать, кто в его царстве-государстве разумнее всех будет. Собрал он именитых своих людей, бояр, вельмож, воевод, купцов да попов, и загадал им три загадки. Кто на свете всех щедрее? Кто всех быстрее? И что на свете всего хуже? Стали именитые люди отгадывать царские загадки. Отгадывали, отгадывали, не могли отгадать. Каждый свое несет, а все без толку. В ту самую пору проезжал мимо царских палат Горшеня, да покрикивал. «Кому горшки глиняные, кому тарелочки?» Услышал царь Иван Васильевич и приказал привести Горшеню. «Может, он поумнее бояр да попов будет?» Выбежали из палат именитые люди, бросились к Горшене.
1: «Эй, стой, погоди!»
0: Остановился Горшеня и спрашивает. «Зачем я понадобился?» Говорят ему именитые люди.
1: «Хочет царь-государь Иван Васильевич тебе три загадки загадать».
0: «Какие загадки?»
1: «А вот такие и такие».
0: «Эй, — говорит Горшеня, — разве это загадки?»
2: Стали бояре да вельможевы спрашивать Горшеню. «Скажи ты, скажи отгадки».
0: «Нет», — отвечает Горшеня,
2: — «меня царь зовет. Сам к нему и пойду, сам ему и отгадки скажу». Принялись они тогда подкупать Горшеню, стали обещать ему злато серебра. А Горшеня на своем стоит. «Лучше и не просите. Одному царю скажу». «Нечего делать». Ввели они его в царские палаты белокаменные. Поставили перед царем Иваном Васильевичем.
0: «Здорово, Горшенюшка», — говорит царь.
1: «Здорово, великий государь».
2: «А не отгадаешь ли ты, Горшенюшка, мою первую загадку? Кто на свете всех щедрее?» «Вот мои бояре, воеводы да попы говорят, что я щедрее всех буду. Ты что скажешь?»
0: «А я скажу, царь-государь, что щедрее всех земля, что не живет, что не растет, всех она питает».
1: «Молодец, Горшенюшка, правильно отгадал».
2: «А вот и вторая моя загадка. Кто всех быстрее?»
0: Мои именитые люди по-разному отвечают. Кто говорит, конь его быстрее всех, кто собака борзая, кто сокол, кто заяц.
2: «Какая твоя отгадка будет?»
0: «Не то они говорят, царь-государь.
1: Быстрее всего мысль.
0: Мыслью весь мир вмиг облетишь».
1: «И этот ответ хорош».
0: «А как ты третью мою загадку отгадаешь?»
2: «Что на свете хуже всего? Один боярин сосед своего называет, другой жену злую».
0: «Без толку их ответы, царь-государь. От дурного соседа можно уйти, злую жену укротить можно, а вот от дурного разума никуда не уйдешь, нигде не спрячешься, все с тобою будет. Видно, дурной разум хуже всего на свете». Похвалил царь Иван Васильевич Горшеню.
2: «Умен, разумен ты, Горшенюшка. Слушай, ты для меня?
0: Я для тебя.
2: Скажи, чем тебя наградить?»
0: «Ничего мне не надо, царь-государь.
2: А коли твоя царская милость будет, сделай запрет продавать на 50 верст глиняные горшки и тарелки. Никто бы тут, кроме меня, не продавал их. И я буду этим очень доволен».
0: «Хорошо, Горшенюшка, будь по-твоему.
2: И еще я тебе загадкой скажу. Прилетят к тебе гуси, сумей по перышку выдернуть».
0: «Сумею, царь-государь». Именитые люди слушают, ничего понять не могут.
2: Уехал Горшеня, а царь Иван Васильевич на другой же день издал приказ, чтобы у всех бояр, у всех воевод, купцов да попов на пирах не было посуды, ни золотой, ни серебряной, ни оловянной, ни медной, ни деревянной, а была бы только глиняная. И еще было сказано, сам проверю, как мой приказ исполнять будут.
0: А Горшенев в то время дома сидел, доработал рук не покладая. Знай, лепит и обжигает горшки да тарелочки. Целый воз наделал. А как закончил работу, повез свой товар в город на торжище. Только приехал на торжище, кинулись к нему со всех сторон покупщики. Да не простые люди, а все князья да бояре, воеводы да попы. Один другого локтями отталкивает, любую цену дает. Горшеня не успевает деньги получать. После всех бежит главный боярин. Пузо как бочка, борода как лопата.
3: Хорош ли товар, Горшенюшка?
0: Хорош, просим покорно.
3: Много ли у тебя осталось?
0: Да не так уж много. Сегодня на мои горшки да тарелки большой спрос.
3: Продай мне все, что у тебя на вазу осталось.
0: Купи.
3: А во сколько горшок ценишь?
0: В 50 рубликов.
3: Что ты, в своем ли ты уме? Я в ином месяце куплю, 2 гроша заплачу.
0: Твоя воля. Выругался главный боярин, ушел с торжища. Побегал, поискал нигде, глиняных горшков не нашел. Вернулся обратно.
3: Ну как, Горшеня, одумался? Какую цену назначаешь?
0: 100 рублей за горшок.
3: Как 100 рублей? Видно, с ума ты сошел.
0: Сошел или нет, а цена горшку 100 рублей.
3: Ах ты, такой-сякой.
0: Оставайся ты тут со своими горшками, кричит боярин. Покричал и ушел. Походил боярин по рынку и думает.
3: Кто знает, а вдруг царь-государь ко мне пожалует, а у меня ни одного глиняного горшочка нет. Тогда смотри, и головы лишишься.
0: Опять вернулся.
3: Ну, Горшеня, сколько же горшок стоит?
0: А теперь ни за какие деньги не продам. Свези меня на себе, уважу тебя, без платы горшков дам. А не повезешь, другой охотник найдется. Сегодня на мой товар большой спрос. Видит боярин, деваться некуда. Платить за горшок 100 рублей жалко, без горшка остаться боязно.
3: Думал?
0: Думал боярин, да делать нечего.
3: Ладно.
0: Говорит,
3: повезу.
0: Выпряг Горшеня лошадь. На место ее поставил в оглобле боярина, запряг. Но! Поехали! Пыхтит боярин, отдувается, а сам везет да везет Горшеню. А Горшеня кнутиком помахивает, да во весь голос песню поет. Вез, вез боярин и спрашивает.
3: До коих же мест вести тебя?
0: Вези хоть до царского дворца. Весело поет Горшеня, а возле дворца еще громче запел. По песне его царь Иван Васильевич узнал. Это видно, мой Горшеня едет. Выглянул в окошко, говорит. Здравствуй, Горшенюшка, с приездом! Благодарствует царь-государь. Да на ком ты едешь? На дурном разуме. Ну, молодец ты, Горшеня. Истинно молодец. А как, гуси прилетали? Прилетали, царь-государь. Сумел по перышку выдернуть?
4: Сумел, царь-государь. Да еще по-золотому.
0: Ну, входи в палаты, гостем будешь. Посадил царь Иван Васильевич Горшеню возле себя. Стал его потчевать. А бояре да именитые люди сидят, косо на Горшеню поглядывают. Сами сговариваются, как бы на него царский гнев немилость направить. И затеяли они игру. Боярин, что на самом конце стола сидел, ударил наотмашь по щеке другого и говорит, «Передай дальше». Тот размахнулся, соседа своего ударил и те же слова говорит. «Передай дальше!» Так и пошло от одного к другому и дошло до Горшени. Ударил его главный боярин по щеке и говорит «Передай дальше!» Радуются все. Ловко они Горшеню подвели. Ничего ему не остается, как самого царя-государя ударить. Горшеня не будь глуп,
2: размахнулся изо всей силы. Бац! Главного боярина по щеке. Передай обратно. Засмеялся царь Иван Васильевич и говорит. Опять ты, горшенюшка, догадливее всех оказался. Довольно тебе глину месить. Разувай-ка ты лапти, сбрасывай кафтан. Надевай-ка сапоги да одежду моего главного боярина.
5: А ты, боярин, обувайся в горшанины лапти, одевайся в его кафтан, отправляйся горшки лепить. Только вот не знаю, хватит ли у тебя на это ума-разума.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена на молитву по соглашению, которую мы творим вместе с вами сразу после окончания нашей передачи в 21 час. Помолимся о здравии. Протоиерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимира. Иерея Евгения. Иерея Евгения. Диакона Александра. Чтеца Даниила. Чтеца Сергия. Чтеца Геннадия. Ольги. Екатерины. Воина Антония со служащими. Воина Сергия со служащими. Воина Сергия со служащими. Воина Андрея. Воина Алексея. Воина Иоанна. Тяжелоболящего воина Артемия. Тяжелоболящего воина Александра. Тяжелоболящего воина Николая. Александра. Находящегося в узах Алексея.
1: Протоиерея Геннадия с прихожанами. Тяжелоболящего Леонида со сродниками. Болящего Алексея со сродниками. Болящего иеромонаха Константина. Болящей Любови. Болящего Павла. Константина. Тяжелоболящей Анны. Тяжелоболящего Дмитрия. Тяжелоболящей Иулии. Болящей Марии со сродниками. Елены с чадами. Виктора. Антония. Виктора с чадами. Владимира. Болящей Людмилы. Путешествующей Екатерины с чадами. Путешествующей Любови. Путешествующей от раковицы Марии. Тяжелоболящей Наталии. Болящей Галины. Нины с чадами. Тяжелоболящего Дионисия со сродниками. Тяжелоболящей Татьяны. Болящего отрока Александра. Болящего протоиерея Игоря. Воина Германа. Кирилла. Находящегося в узах Алексея. Елены с чадами. Ирины с чадом. Елены Сергия. Спаси вас, Господи.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, возлюбленные Христе, братья и сестры. Мы вновь встречаемся с вами в эфире Православного радио Санкт-Петербурга для беседы о русском языке, о корнесловии, о смысле, заложенном как образец в слове истины и в человеческом слове, основанном как на краеугольном камне, на слове Божьем. И сегодня я хочу напомнить вам корнесловный смысл некоторых святых слов, необходимых нам с вами для успешного прохождения поста, для душевного спокойствия, для укрепления и жизненной радости. Но прежде всего, то слово, о котором я многократно уже рассказывал, слово «пост». В этимологических словарях, по данным ученых 19, 20 и 21 века, слово «пост» возводится к тому же корню, что и такие слова, как «постоянство», «говение», как ни странно. Например, готское слово «фастен» или английское современное слово «фаст», латинское слово «похожее», переводится на современный русский язык как «воздерживаться», «воздержание». И индоевропейская реконструкция, проведенная специалистами-учеными еще в начале 20 века, ну, я напомню, есть такой теоретический, да, индоевропейский язык, то есть специально создали методики для восстановления древних корней одного из праязыков человечества, объединявшего все народы Индии и Европы, имеется в виду, конечно, полуостров Индостан и Индокитай, то есть там огромные территории покрываются. Так вот, реконструкции на основе сопоставления в сравнительном языкознании корней слов самых разных языков, скажем так, сотен языков, древних и современных языков, они привели ученых к выводу, что индоевропейский корень здесь един, воспроизводится фонетически примерно так, как «пасту», и означает корнесловный образ, лежащий в основе этого «пасту». Это крепкий, твердый. То есть пост – это время укрепление человека и время проявления человеческой твердости. Я напомню только вам, что твердый и творить – это тоже однокоренные слова. И сотворение мира, сотворение человека – это есть преображение по воле Божьей, силой Божьей, мягкого в твердое, праха в плоть. И мы знаем, что человек в большом соотношении процентном в разном возрасте, это там 80% или чуть меньше, там высыхаемый с возрастом состоит из воды, но в то же время вы знаете, что человеческая плоть может быть очень твердой, и кости у нас твердые, и, конечно же, у нас может быть и твердый характер, и твердая воля, и мы можем проявлять твердость в жизни для того, чтобы выстоять. И вот слово творчество, твердость человеческая, творение, тварь, кстати, сюда же относится слово. Это как раз слова, связанные со временем поста, то есть не просто воздержание, а укрепление человеческого духа, человеческой воли для того, чтобы соответствовать тому образцу, которому мы призваны быть подобными по образу и подобию. И здесь речь не идет, может быть, о том, чтобы твердо стоять просто на своем, и свою волю исполнять, а о том, чтобы твердо придерживаться воли Божией и соответствовать, усвоить заповеди Божьи, усвоить то, что благоприятно для человека, и то, что помогает ему сохранять свое человеческое достоинство, не отступая от образца. Ну, кстати, вот древнеиндийское есть такое слово «пастом», оно примерно так вот произносится, это значит «постоянное место жительства человека». Переводится это так. То есть время поста – это еще и по представлениям не только наших с вами православных предков, но и по представлениям древнейших народов к различным религиям и верованиям, принадлежавших и принадлежащих. Это еще и представление о нахождении своего места и на земле, и в Царстве Небесном, согласие с собой и твердое стояние на том месте, которое отведено человеку. Ну, мы знаем такой фразеологизм известный – не находить себе места, правда? И вот действительно нам бывает очень трудно найти-то место свое, а еще и устоять, удержаться, вслушайтесь в корень этих слов, дорогие мои. Если бывает, что мы пошатнемся, не сдержимся, скажем о себе, проявил слабость, то тогда мы вправе говорить о том, что не устоял. А если не устоял на посту, вы слышите «поиста», там еще слышны согласные народной этимологии, два древних корня. Об этом еще Александр Семенович Шишков писал в своем славяно-русском корнеслове, что тут есть святой, самый продуктивный, может быть, корень в славяно-русском языке, корень «ста», тот же, что в глаголе «стоять» или «стать», да? Статус человеческий, это вот уже латинское слово, и греческий корень здесь вспоминается. И «по» – это значит «после», «по следам», да? То есть последовательно стоять, не сходить с того пути, по которому человек призван подвязаться. Вот этот образ поста, он тоже очень душеспасительный и соответствует представлениям наших предков, корнесловным представлениям прошлых веков. И вот это постоянство человеческое, оно, естественно, имеет основание какое-то и имеет свой краеугольный камень, свой фундамент, как теперь принято говорить. И вот в каком слове человек стоит на посту, сохраняет свою устойчивость, то есть не падает, а сохраняет свое достоинство человеческое. Слышите? Достоинство. Там опять вот этот глагол «стоять» до тех пор, пока не спасешься, до тех пор, пока есть на это воля Божья. Стоять столько, сколько ты призван стоять на своем посту. Терпеть и стоять, несмотря на какие искушения, поползновения и угрозы падения, толчки какие-либо. Так вот, антоним, то есть противоположное по смыслу слово «пост», слово – это именно падение человеческое, когда человек уподобляется существу, совершающему поползновение. И здесь мы, конечно же, вспоминаем и образ змея лукавого, которому Господь в книге «Бытия», вы помните, это заповедал ползать на брюхе и питаться прахом земным. И вот стояние в слове, постоянство в слове – это очень важное человеческое качество, родные мои. Это может быть основное наше качество, отделяющее человека от животных, потому что мы словесны. Об этом многократно я уже рассказывал, об этом многократно напоминали нам святые отцы. Достаточно вспомнить и слово отца Иоанна Кронштадтского, покровителя, благодетеля, небесного молитвенника за нашу с вами землю петербургскую, который, обращаясь к нам с вами, сказал: «Словесное существо, помни о своем высоком призвании и предназначении». То есть мы с вами названы словесными существами. Есть звонок, давайте послушаем, наверное.
1: Вечер добрый.
0: Добрый вечер.
1: У меня, Василий Васильевич, Боже, Александр, беспокоит вас. Вот такой вопрос касается чтения. Как человек воцерковленный в течение достаточно длительного времени, 7 лет, и в то же время учащийся в университете, я стал замечать, что при чтении различных книг состояние духовное наступает у человека совершенно различное. Ну, вот, например, при чтении, конечно, Евангелия, священных текстов, писаний святых отцов, в общем-то, чувствуешь, что на телесном уровне тебе легко, свободно, текст воспринимается очень быстро, внятно, толково. Ну и, в общем-то, такой вот процесс восприятия очень и очень эффективно проходит. Если ты читаешь, например, другие книги какие-то, ну, можно сказать, не относящиеся к религии, может быть, авторов, которые пишут на тему точных наук, то иногда, в общем-то, наступает такое состояние, что, начиная от того, что текст воспринимается не так, как предыдущий, я вот говорил, то есть какие-то не запоминаются слова, медленно ты проходишь, приходится повторять, и даже состояние на телесном уровне какое-то отягощенное наступает. То есть между процессом восприятия текста и твоим физическо-психологическим состоянием существует какая-то связь. Может быть, я это ошибаюсь, а
0: вы
1: может
0: правы,
1: быть, нет. Вот. Мне еще известно, что многие из батюшек, многие из людей воцерковленных, они говорят, что только полезно читать.

Не в этом дело. А дело в том, что мы же грехи не исповедуем. Помните, с чего мы начали? Мы называем страсти. Страсти. Мы не говорим Богу конкретный наш грех. Вот, чтобы вы поняли, о чем идет речь, вот, ну хотя бы проблематику погрузились. Вот, на этом мы закончим, а вы с этой проблематикой походите. Там, поваритесь в собственном соку. Побурлите, так скажем. Вот, например, эпизод такой. Житие старца Гавриила Спаса Илья Заровского. Зырянов, Гавриил Зырянов, Спас Илья Заровский, старец, причислен к лику святых на соборе 2000 года, а умер он незадолго перед революцией. Вот, он однажды, ну там подвижник, все такое, там интересно, что житие про него прочитать. Вот такой эпизод, однажды он был огромной физической силы человека, вот однажды они там куда-то ехали, по делам он был монахом, разумеется, уже там даже не просто монахом, а игуменом, архимандритом. И вот они ехали куда-то, и телега, что-то они там по монастырским нуждам везли, и телега завязла в типичной русской дороге. Вот. Ну и тут лошадь тыкает, лошадь никуда не двигается. Телега нагруженная, выдвинуть нельзя. И он тогда спустился с телеги, взялся за ось, как Жан Вальжан, и эту телегу-то из грязи вытащил. Потянул ее с грузом и вытащил. Но сам надорвался страшно. Чувствовал, что у него там внутри что-то оборвалось. Вот. И он едва сам сгромоздился на эту телегу. Его довезли до первого постоялого двора. И он вот уже говорить не может. Он говорит: дайте мне пить. Вот. И тут видит, что человек у них на глазах умирает. Этот... как его, корчемник, в общем, этот начальник постоялого двора, по ошибке вместо воды дал ему уксус. И он выпил уксуса. Ну и сами понимаете, что после этого было. Он не умер. Но после этого он пролежал недвижимым 5 лет. 2,5 года на одном боку, 2,5 года на другом боку. В монастыре его привезли. Он не мог встать, то есть все думали, что он умрет, он и был без сознания практически, изредка только приходил в сознание. Принимать пищу, причащаться он не мог, тоже понятно почему, да, то есть вообще-то он должен был умереть. Вот. Но в силу того, что вот, как благодать Божия его сохранила, так вот я не про это рассказываю, не к этому. Так вот там во время, вот уже когда он заканчивался срок вот этого его лежания, он непрестанно творил молитву. Он, то есть, когда он был в сознании, а он говорит, что он был в сознании всегда, просто люди этого не могли понять, он непрестанно творил молитвы. И вот одно, уже незадолго до того, как эта болезнь пройдет, он видит во сне, пришли ему бесы и говорит: что ты думаешь? Что думаешь, спасешься, да? Спасешься? А помнишь тогда? И сказали ему, он не называет что. И сказали 2 греха, которые были сделаны мною до поступления в монашество. Понимаете? По нашему убеждению, что? Он в монастырь постригся, все грехи снялись. Он там каждый день собор, там каждый год соборуется, каждый год там причащается, исповедуется. Священный сан принимал 2 раза. Вот, священник, архимандрита. Все, какие там грехи? А оказывается, 2 греха до поступления в монастырь остались. Вот, а ему сказали: видишь, о, видишь, вот, все у нас тут записано. Вот, так что не спасешься. Вот, и он потом вспоминал, рассказывал, говорит: вот, бесы невольно оказали мне услугу. Потому что я забыл про эти грехи. И когда я пришел в себя, вот когда вот кончилось это лежание, я позвал священника и исповедал ему эти грехи. Понимаете? Второй момент, ну тоже так, для варенья, чтобы варились. Читали книгу «Отец Арсений», да? Там есть эпизод.

0: Вот. Ну, понятно, что он там священник, все такое. Там есть эпизод с неким человеком Сазиком, вот, который бандит, вор, хулиган и прочее. И вот он созрел до исповеди. И вот созрел, понимаете, это созревание там описано долго. Вот он созрел. И вот они пошли на исповедь. Уединились там, и начинается, не вяжется. Но он вроде говорит, а нет, не исповедь. И отец Арсений напоминает ему некогда сдержанный грех, когда, совершенный грех, когда он убил женщину, которая просила его пощады. Вот, и с этого, то есть он сам ему напомнил, и Сазиков вдруг понял, что в принципе Богу все известно, что там слова подбирать. Ну и все вылил. И этот выслушал Арсений и говорит, да. Что же делать-то, а? И я, говорит, не могу вас разрешить. Думал, ходил, мучился. Вот, мучился. И потом говорит, ладно, говорит, вот так сделай. Я тебя прощаю и разрешаю от этих грехов, но за эти грехи ответственность падет на меня. Я буду отвечать. Говорит отец Арсений. Вот. Но он разрешил его. Мучился этим долго, страшно. Но разрешил. А потом дальше история идет. Ему там на зоне есть еще один вор в законе. Белый, который тоже вот умирает. И, ну вот, между ними последний разговор, и он говорит, вы знаете, отец Арсений, очень уважаю, но исповедоваться я вам не могу, потому что грехи мои неразрешимы. И отец Арсений говорит, да, даже если вы мне их исповедали, я не смог бы вас разрешить от этих грехов. Понимаете, какой вот нюанс? Священник думает, а может он простить или не может разрешить этот грех? А у нас какое отношение? Что батюшке скажешь, он все автоматически разрешает. Но это же не так. В принципе, не так. Тогда какой смысл было введение, скажем, эпитимии? Вот так, как она сначала возникла. Вот человек совершил прелюбодейный грех. Сколько эпитимии? 7 лет. Да? 7 лет. А что значит 7 лет? 7 лет человек не может причащаться. Ну тебе что, ты епископ Василий, возьми да разреши его. Ну что, не можешь что ли? Сказал, прощаю, разрешаю, и все, иди причащайся. Почему так они не делали? Ну что, им сложно что ли? А? Почему не думал, почему святые не могли разрешить греха? Он говорит, надо посмотреть. Но при этом тот же Василий пишет, если человек приносит плоды покаяния, то его можно разрешить, даже если эпитимия еще не кончилась. То есть мысль была в том, что я должен увидеть, что человек, что в человеке. Не просто формально его разрешить, прощаю, разрешаю тебе от всех грехов, а увидеть, Бог его прощает, Бог примирился с ним, он очистился от своего греха или нет. И тогда я прощаю, разрешаю. Вот эта мысль была у древних. А у нас все стало как в бюрократической конторе. Ты пришел, список дал, тебе роспись поставили, все, иди свободен. А потом-то мы уверены, что это, ну скажем, работает. У вас гарантии есть? Вам гарантии кто-нибудь выписал? Вот. С чего мы так решили? Почему мы считаем, что у нас все проще, чем было для древних? Мы даже вопроса такого не задаем. И поэтому даже о покаянии слышать не хотим. Нам интересует только формальный признак. Выписать как можно больше разных вот этих самых на бумажке. Батюшка прочитает, порвет, что-то там прошепчет, даже порой и нам и не слышно, что он нам там говорит. Вот. И отпустил, мы довольны, что все прощены. А мы почувствовали, что с нами действительно Бог-то примирился. Иногда такое бывает, иногда нет. И вот на эту тему Иоанн Лестничник рассуждает, и мы этот разговор на следующий раз продолжим. Ну а теперь возвращаемся к тексту преподобного Иоанна Лестничника, Лестицы. Для тех, кто, допустим, как заметил Вячеслав Васильевич, я ничего в очках не в этих не вижу, я только текст вижу. Вот, у меня это очки для близи. Вот, и Вячеслав Васильевич заметил, что есть новые лица. Вот для них на всякий случай говорю, что мы читаем Лестицу Иоанна Лестничника и заканчиваем пятое слово. Вот, ну, почти его закончили на следующий, в прошлый раз, но осталась у нас недосказанная тема. Я даже вам что-то сказал такое, вот, заразительное такое, что заставило вас, наверное, две недели мучиться мыслями и думать, что он такой, Константин Владимирович, ляпнул там такого непонятного, противоречащее нашему опыту. Но вот к этому вернемся. Вот абзац 34-й. 35 и 37, они все об одном и том же. Никто из плачущих о грехах своих не должен ожидать, что при исходе из всей жизни получит извещение о прощении. Неизвестно и недостоверно. Где Дух Господень, там разрешаются узы. Где смирение глубочайшее, там разрешаются узы. А не имеющий ни того, ни другого, пусть не обольщает себя, ибо он связан. Мы об этом прочитали, этот абзац, и разобрали его. Следующий на эту же тему, 35-й. «В мире живущие чужды сих извещений, а наипаче первого, то есть глубочайшего смирения. Некоторые, впрочем, творящие милости, познают свое приобретение при исходе из всего мира». И 37-е слово в данном случае для нас является ключевым. «Должно внимать себе». Не перестала ли совесть наша обличать нас не ради чистоты нашей, но как бы утомившись? Признак разрешения от грехов состоит в том, что человек всегда почитает себя должником перед Богом. Вот такие вот абзацы, все они говорят о том, что вот Иоанн Лестничник говорит о каком-то свидетельстве о прощении наших грехов. И вот мы начали на эту тему разговор. Что, с чего мы решили, что грехи, которые мы исповедуем на исповедь, они нам прощены. Вот этот вопрос, который я задал, и который вы должны были подумать. Это традиция нашего времени. Я вам там напомню про отца Арсения, да, если помните, вот, что вот он не мог взять на себя такую ответственность. И давайте посмотрим, скажем, на древнюю практику исповедания, покаяния. Вот, так как она начала формироваться в самом начале, и следы которой оставались, ну, примерно до, скажем, до Петровских реформ. Вот, хоть какое-то наследие этого сохранялось, потом все это ушло, конечно, после Петровских реформ, но еще что-то было. Смысл в чем? Вот человек был членом церкви. Был. Он согрешил. Об этом становится известно общине. Община в лице епископа, который эту общину возглавлял, она отлучала его от общины, от церкви. То есть он не мог приходить и причащаться. Если человек, ну скажем так, по нашим, по 21-вешному, обиделся и сказал, ну и ладно, и не очень-то и надо, вот, то он уходил себе, и куда хотел, туда и шел, до него никакого дела нет. Вот. Но обычно эта мера-то все-таки должна была преследовать другую цель, что человек должен был испугаться, как же я теперь, а если я умру, я ж попаду в ад, это нас не напугаешь. Вот. У нас ведь что, и в аду хорошо, и в раю хорошо, тем более еще неизвестно, ад-то есть или нету. А если даже есть, то он только временный, ну ничего, как-нибудь перекантуйся. Вот, это древние люди боялись. суда, боялись, да, мы нас ничем не напугаешь, мы ничего не боимся. Вот подумаешь, ад. Нам Осипов сказал, что его нет. Да. Несерьезно, мне пишет человек. Говорит, вы как относитесь к учению Осипова? Я говорю, замечательный человек, очень люблю. Великое дело сделал для церкви в свое время. Но как богослов, особенно то, что он говорит про апокатастасис, вот это все ни к чему.
1: Апокатастасис.
0: Да. Вот. Ни к чему все это. Вот. Совершенно. Чего? Человек мне пишет. Как так? Ведь это единственная моя надежда. Я человек грешный, и по своей немощи бросить грехи не могу. И для меня единственная надежда – это верить в то, что вечных мук нет. Классно. То есть не Христа он верит, а в то, что на самом деле не надо нас средневековыми сложными словами запугивать. Вот. Ничего такого страшного нет. Мы люди современные, люди продвинутые, знаем, что Бог добренький, мучить окончательно никого не будет. Даже мы устанем сердиться на людей, а уж Бог-то добрый, он перестанет сердиться. Все равно, куда ни крути, нас он простит. Да пусть только попробует не простить. Вот. Не, серьезно? Чего вы смеетесь? Я ему сказал. А кто вам дал право судить о том, что Бог может, чего он не может? Он говорит, так это ж очевидно. Если он не хочет меня простить, зачем нужно ему поклоняться? Я не буду ему когда поклоняться. Понимаете? А великое должение делаем мы, люди. И пусть только попробует он нас осудить, мы ему устроим. Мы будем под ним и скажем, да вообще в тебя верить не буду. Потому что не исполняешь наше желание. Вот до чего мы дошли. Страшная вещь.
2: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян. Слово пятое. О покаянии. Часть третья. Продолжение следует».
3: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Сердце мое ты управь для взыскания мира нездешнего. А все паденья забвенью предай.

чтоб от насилия страстей упокоиться мне в тихой пристани, чтоб все желания и мысли, как свет,

снег стали чистыми, чтобы всех ближних любить, и друзей, и врагов, чтобы отныне мне славить тебя и во веки веков.

Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям. Былины о русских богатырях. Алёша Попович. Алёша Попович и Тугарин. В славном городе в Ростове у соборного попа отца Левонтия в утешение, да на радость родителям, да во славу Божию росло чадо единое, любимый сын Алёшенька. Парень рос, матерел, не по дням, а по часам, будто тесто на опаре подымался, силой крепостью наливался. На улицу он стал побегивать, с ребятами в игры поигрывать, во всех ребячьих забавах, проказах заводилой был, смелый, веселый, отчаянный, буйная удалая головушка. Но и страх Божий знал. Иной раз соседи жаловались: «Удержу в шалостях не знает, уймите, пристрожьте сынка». А родители души в сыне не чаяли и в ответ говорили так: «Лихостью, строгостью ничего не поделаешь, а вот вырастет, возмужает он, и все шалости, проказы как рукой снимутся. Бога он любит, православный». Так и рос Алёша Попович млад. И стал он на возрасте. На резвом коне поезживал, научился и мечом владеть. А потом пришел к родителю, в ноги отцу кланялся и стал просить прощенница, благословенница: «Благослови меня, родитель-батюшка, ехать в стольный Киевград, послужить князю Владимиру, на заставах богатырских стоять, от врагов нашу землю оборонять. Не чаяли мы с матерью, что ты покинешь нас, что покоить нашу старость будет некому. Да на роду видно, так написано, тебе ратным делом труждатися. То доброе дело, а на добрые дела прими наше благословение родительское Казанской иконой Божьей Матери». Тут пошел Алеша на широкий двор, заходил на конюшню стоялую, выводил коня богатырского и принялся его заседлывать. Сперва накладывал потнички, на потнички клал войлочки, а на войлочке сиделушка черкасская, туго-натого подпруги шелково затягивал, золотые пряжки застегивал, а у пряжек шпенечки булатные. Все не ради красы басы, а ради крепости богатырской. Как ведь шелк не рвется, булат не гнется, красно-золото не ржавеет. Богатырь сидит на коне, не стареет. Слава тебе, Господи! На себя надевал латы кольчужные, застегивал пуговки жемчужные. Сверх того надел нагрудник булатный на себя, взял доспехи все богатырские, в налучнике тугой лук разрывчатый, да 12 стрелочек каленых брал. И палицу богатырскую, да копье долгомерное, мечом-кладенцом перепоясался, не забыл взять и острый нож кинжалище, Господу помолился: «Благослови, Господи, и Матерь Божия на ратный труд». Зычным голосом крикнул Евдокимушку:
Не отставай, следом правь за мной. И только видели, удало добро молодца, как на коня садился, да не видели, как он со двора укатился. Только пыльная курева поднялась. Долго ли, коротко ли путь продолжался, много ли, мало ли времени длилась дорога, и приехал Алеша Попович со своим парубком Евдокимушкой в стольный Киевград. Заезжали ни дорогой, ни воротами, а скакали через стены городовые, мимо башни на Угольной, на широкий, на княжий двор. Тут соскакивал Алеша со добра коня. Он входил в палаты княженецкие, крест клал по-писанному, по-православному, а поклоны вел по-ученому, на все четыре стороны низко кланялся, а князю Владимиру да княгине Апраксии в особицу. В ту пору у князя Владимира заводился почестен пир, и приказал он своим отрокам, слугам верным, посадить Алешу у запечного столба. Славных богатырей в то время в Киеве не случилось. На пир съехались князья с боярами, и все сидят невеселы, нерадостны, буйны головы повесили, утопили очи в дубовый пол. В ту пору, в то времечко, шумом, грохотом двери на пету размахивал и вошел в палату столовую Тугарин собачище. Росту Тугарин страшенного, голова у него как пивной котел, глазище как чашище, в плечах косая сажень. Образам Тугарин не молился, с князьями, с боярами не здоровался. А князь Владимир с Апраксией ему низко кланялись, брали его под руки, посадили за стол во большой угол, на скамью дубовую, раззолоченную, дорогим пушистым ковром покрытую. «Расселся!» Развалился на почетном месте Тугарин. Сидит, во весь широкий рот ухмыляется, над князьями-боярами насмехается, над Владимиром-князем изгаляется. Эндова пьет зелено вино, запивает медами стоялыми. Принесли на столы гусей-лебедей да серых утушек печеных, вареных, жареных. По ковриге хлеба за щеку Тугарин клал, по белому лебедю за раз глотал. Глядел Алеша из-за столба запечного на Тугарина нахалища, да и вымолвил: «У моего родителя, папа ростовского, была корова обжориста, по целой лохани пойло пила, покуда обжористу корову не разорвала». Тугарину те речи не в любовь пришли, показались обидными. Он метнул в Алешу острым ножом кинжалищем, но Алеша, он увертлив был, на лету ухватил рукой острый нож кинжалище, а сам невредим сидит. И возговорил таковы слова: «Мы поедем, Тугарин, с тобою в чисто поле, да испробуем силы богатырские». И вот сели на добрых коней и поехали в чистое поле, в широкое раздолье. Они бились там, рубились до вечера, красно солнышко до заката, ни которого не ранили. У Тугарина конь на крыльях огненных был,
взвился, поднялся Тугарин на крылатом коне под оболоки и ладится время улучить, чтобы кречетом сверху на Алешу ударить упасть. Алеша успел Господу помолиться. «Помогай, Господи! Помогай, Матерь Божья!» Стал просить, приговаривать. «Подымись, накатись, туча темная, ты пролейся, туча, частым дождичком, залей, затуши у Тугарина коня крылья огненные». И откуда ни возьмись, нанесло тучу темную, пролилась туча частым дождичком, залила, потушила крылья огненные, и спускался Тугарин на коне из-под небесья на сыру землю. Тут Алешенька Попович Млад закричал зычным голосом, как в трубу заиграл: «Оглянись-ка назад, басурман! Там ведь русские могучие богатыри стоят! На подмогу мне они приехали! По веленью Божию!» Оглянулся Тугарин, а в ту пору, в то времечко, подскочил к нему Алешенька. Он догадлив да сноровист был, взмахнул богатырским мечом своим и отсек Тугарину буйну голову. На том поединок с Тугарином и окончился. Слава тебе, Господи!

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со сродниками, болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящей Людмилы, болящей Ольги, болящего Александра, болящей Нины, Константина, Марины, Светланы, болящей Любови, болящего Павла, Владимира, болящего Семена, путешествующего Кирилла, Александра со сродниками, Александра, Владимира, протоиерея Иоанна с прихожанами, болящего Леонида со сродниками, заблудшей Людмилы, путешествующей Ирины со сродниками, болящего Петра, тяжко болящего Александра, болящей Ирины, тяжко болящего Петра, болящей Елены, Александра, болящей Иулии, болящей Ирины, Анастасии с младенцем, Ольги, болящего Сергия, тяжко болящей Анны, воина Александра, болящей Иулии, болящего Дмитрия, тяжко болящей Людмилы, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящего отрока Александра, заблудшей Людмилы, протоиерея Никифора, болящей Натальи со сродниками, тяжко болящей Людмилы, Надежды с чадами и сродниками, болящего Виктора, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, Кирилла, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со сродниками, тяжко болящей Ольги с чадами, болящего Дмитрия, болящей Валентины, от раковицы Дарьи, Екатерины, Дмитрия, Ии, Марии, спаси вас, Господи.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, мы продолжаем трансляцию лекций преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии Мироновича Игоря Цезаревича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского.
1: На уроки библейской истории нужно приходить с Библией, причем желательно Библию Московского, издание полное, не протестантские издания, где многих книг нет, и канонические книги, они не включают в состав Библии, а с полным текстом, чтобы вы могли смотреть, потому что в первую очередь нам нужно зрительно воспринимать эти священные тексты. Если вы не увидите Бога в Слове Его, вы Его не увидите ни в себе, ни в окружающем мире. Священная библейская история Ветхого и Нового Завета. В прошлый раз мы с вами рассматривали вопросы о соотношении заветов между собой и смыслы Священного Писания. Заветы входят один в другой. Они находятся в онтологическом, природном единстве. Так что книги Священного Писания лучше рассматривать как единую книгу. Это уникальное явление. Если Библия писалась на протяжении 1500 лет, разными авторами и в разные временные эпохи, она, тем не менее, представляет собой единую книгу. Такого больше нет нигде. Вот какой-то сложный у него очень фамилия человек, знаток всех восточных религий. Он говорит, что если вот поставить на край стола все их Священное Писание и на другой край поставить Библию, она мгновенно перетянет все эти духовные ценности. А ведь ими живет значительное большинство людей на белом свете. Никак еще не могут подойти и опознать Христа как единственного Бога-человека, которым можно спастись. Нет, вот. И посмотрите, с 8 века, да и раньше, начинается движение в еврейском народе. И в это же самое время, в эти же веки, появляется то Заратустра, то Будда, то, понимаете, Лао Цзы, то Конфуций. Вот о чем этот параллелизм говорит? Да вот этот рогатый Мефистофель, он строит свое царство и свою духовность. И прямо копирует то, что делает Господь. У него появляются пророки, у этого готовы свои пророки. Эти говорят и эти говорят. Там книги священные и эти. И, конечно, кто в чем воспитан, тот того и придерживается. И вот, если бы мы с вами родились в Саудовской Аравии с вами или в каких-нибудь Эмиратах, вряд ли мы бы были православными с вами людьми. А если бы родились в Индии, то, может быть, исповедовали какую-нибудь разновидность буддизма или синтоизма в Японии. Следовательно, надо благодарить Господа, что Он поместил нас вот в эту географическую точку, под тот меридиан, где религией является вот православная вера, христианская вера. Паисий Величковский не хотел жить там, где было много иноверных, потому что их изменить практически невозможно. Ожесточение в народах существует, и его преодолеть может только благодать Духа. Наших сил с вами не хватает. Мы обречены жить с тремя религиями в России. С буддизмом и с иудаизмом, с мусульманством. Их сотни тысяч. И если бы вот этот Далай-лама согласился на предложение, кто Кулюмжинов, что ли, предложил, какой? Он предложил этому Далай-ламе убежище у себя. И выделил ему сколько там, свыше сотни гектаров земли. Пожалуйста, вот если бы он принял это предложение и поселился здесь, вот бы оранжевых приехало, вот бы оранжевых буддистов пришло. Это еще надо благодарить Бога, что они вот там где-то в Сибири, в Бурятии, в Монголии, там еще. А так мусульманство, оно, по-моему, сейчас лидирует, ренессанс какой-то. И вот надо еще посмотреть, почему Господь сынам Измаила дает вот такое победное шествие. Кажется отчасти, что очень простая догматика. Один Бог, один пророк, ряд намазов. Очень простая догматика. У нас же догматика чрезвычайно сложная. Кто разберется во всех этих тринитарных и христологических спорах? В искуплении, бессеменном зачатии, сотериология какая сложная, эсхатология. Все это предметы, которые требуют от человека высокого образования и философского, и богословского. Вот и говорят, философия служанка богословия. Она призвана своими методами обслуживать богословие. Так вот, в католических семинариях, по-моему, лет 8 учат, 5 или 8 лет учат сначала философии, а уж потом переходят к богословию. У нас таких возможностей нет. 8 лет посвящать. Это мы здесь умрем, состареемся. Ну-ка давайте вот сидеть и 8 лет изучать только философию. Потом, что такое философия? Я считаю, что прекрасный ответ дан был одним епископом, который присутствовал на экзаменах по философии. После спрашивает юношу, что такое философия? Философия – это наука о сущем. Да, в его бытии заблуждаетесь. Это наука о заблуждениях человеческой мысли. Она показывает только одно, как в поисках истины блуждает человеческая мысль. Нам с вами истину искать не нужно. Она нам дана, она свидетельствует со страниц Евангелия. Там же бесконечные поиски. И вот зачем повторять этот извилистый путь, когда мы не знаем, сколько нам дано пожить, и мы должны спешить познакомиться с тем наследием, какое нам оставлено. А вот уж только по необходимости нужно будет заниматься такими вот другими религиями или религиоведением, или сравнительным, там, скажем, богословием, когда нужно изучать все конфессии, на какие раздробилось христианство. Мы не знаем по существу ни католичества, ни лютеранства, ни протестанства, ни реформатства, ни англиканства, ни епископальной церкви. Это громадные тоже истории. Их нужно поднимать и читать до бесконечности. И все ведь они отталкиваются от текстов-то одних и тех же. От Священного Писания я имею те конфессии, которые не покинули платформу библейскую. А ведь много конфессий, которые практически ушли полностью из орбиты церкви. И тоже они имеют место, и надо им противостоять как-то. А следовательно, надо изучать. Поэтому у нас нет с вами и таких-то возможностей, потому что только тот, кто мало имеет занятий и обеспечен, может позволить себе такую роскошь – совершать путешествия, изучать нравы людей и их религию, и вот потом выступать. И заниматься сразу. Нас заедает быт. Нам вы хоть понимаете вот так. Возьмите для начала. Я не лягу спать, не прочитав 10 страниц свободного какого-нибудь богословского текста. Следовательно, надо на молитву 10-15 минут уделить. Ну хотя бы 10. И на текст. Вот глядишь за неделю, 7-2. 100, получается 40 страниц. Глядишь, это небольшая уже книжечка. Но ведь мы этого не делаем. У нас ведь как? Все с налету, все по интуиции. Затем набрали на себя полгода, продержались, устали и все бросили. Не нужно столько набирать, а нужно немножко, но постоянно. И вот 20-15 страниц текста святого какого-нибудь отца вы должны прочесть на сон грядущий. То есть выбрать время, когда у вас есть свободное. И глядишь, за неделю-то страниц-то 150 у вас и получится. И это очень неплохо. А за усердие такое Господь даст навык и способность читать быстро, читать и впитывать в себя. Затем, поскольку у нас память с отверстиями, и через них все испаряется, извывается. Надо конспектировать, подчеркивать, выписывать, чтобы потом смотреть и использовать быстро. И мы затем говорили о смыслах Священного Писания. Суть этой темы в том, что на поверхности мало что усмотреть можно в Слове Божьем. Все сокрыто, все за буквой. Есть буква, которая мертвит, и дух, который животворит. Вот нельзя, пока мы живем здесь в этих условиях, изобрести такой язык, который бы не был для божественной мысли темницей. Мы вынуждены приискивать какие-то слова, чтобы передать божественную мысль. Адекватно ни на каком языке невозможно выразить божественную мысль. Многое остается за словом. И вот то, что скрыто за словом-то, оно и требует высвобождения. И ищет этого высвобождения, чтобы предстать перед человеком во всей своей красе и силе, как атомное ядро при определенных условиях начинает излучать бесконечную энергию. Откройте 2 Коринфянам и найдите 3 главу. И в этой 3 главе мы читаем удивительные слова. Вот он им с укоризной, с некоторой укоризной пишет и говорит: «Неужели нам снова знакомиться с вами?» Потому что после его ухода все вернулось на круги своя. Разделение на партии, нравы никуда не годные, все перессорились, переругались, община на грани распада. Вот он и пишет: неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Как узнаваемое? Конечно, по поведению. И читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Вот то, что на поверхности Писания этой словесной ткани мало чего. А вот она, как пелена, скрывает за собой дух. Вот заглянуть за эту завесу. Что же там? А там сокровища, там святое святых, там скрижали, там сам Бог. Вот и нужно высвободить и явить этот лик Божий, который просвечивает через Писание, как через какую пелену. И вот он говорит, что нам Бог дает торжествовать это. Смотрите, 2 главу, 14 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами через нас во всякой месте». Благоухание, познание. Вот какой должна быть наша речь с другими. Вот такой должна быть наша проповедь по своему качеству и уровню. Это не тары-бары на религиозную тему, а благоухание познания о Христе. Вот такая проповедь, она, такие беседы, они будут оказывать свое влияние. А не просто так. Вы 5 пядей во лбу. На вас найдется человек 8 пядей. На этого 12. Посади вас за круглый стол и подбрось тему, как вы понимаете богодухновенность, или из каких источников состоит Пятикнижие. Будете говорить до второго пришествия. Придет Христос судить, а вы еще будете беседовать между собой. Как понимать богодухновенность? Поэтому здесь дело не в аргументации, не в силе, а в силе Божией. Мы вот надеемся только на свою силу, на свою образованность, на знание, на еще что-то. А сила Божия где?
2: она и не проявляется. Все только наша гордыня. Вы должны запомнить раз и навсегда, что любое знание надмевает, в том числе и богословское. И вот он пишет: «Ибо мы Христово благоухание», 15 стих, «Богу в спасаемых и в погибающих». Вот тебе и раз. В спасаемых и в погибающих. Да как же мы можем, если мы благоухание Христова, быть в погибающих? А вот давайте посмотрим. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. В зависимости от того, как человек относится к этому благоуханию. Вот некоторые его не переносят на дух и не хотят слышать. С такими людьми не нужно беседовать на религиозные темы. Запомните раз и навсегда. Надо беседовать только с теми, кто желает этого. И оговорить условия беседы, чтобы она не была профанацией. Он начнет смеяться, начнет кощунствовать. Попирать бисер, попирать Христа своими ногами. А виновны в этом будете вы. Значит, надо знать время, место, когда и где, говорите. В ресторане под питием это не время для беседы на религиозные темы. Говоря о чем угодно другом. Нужно время, место и условия. Если вы увидите, что у человека искреннее желание, он действительно запутался и заблудился, вот с таким нужно. А если это циник, с ним говорить не нужно. Мы спасаем и погибающих. Что может быть спасительное таинство Евхаристии? Но апостол говорит: за то, что вы без рассуждения принимаете это таинство, и агапы, вечери любви, обратили не в евхаристическое собрание, а в чаепитие, вот многие причащаются недостойно. Поэтому среди вас много больных, да и умирает немало. Вот вам таинство. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение, потому что все меч обоюдоострый. Таинство – это тоже меч обоюдоострый. Они могут нас спасти, исцелить, а могут и поразить за недостойное к ним отношение. Вот теперь относительно духовного смысла нужно еще посмотреть к Галатам. Откройте послание к Галатам и найдите 4 главу. За Коринфянами идут Галаты. О, несмысленные Галаты, как он их назвал. Галатия – это область. Это территория современной Турции, это Малая Азия, ее области, Асия, как она называется в Писании. Это территория знаменитой Византийской империи, которая стала Турцией мусульманской. Вот спрашивается тоже, что за парадокс такой? Родина, можно сказать, христианства, откуда произошло все. И вдруг эта родина стала страной, где ислам торжествует. И собор Святой Софии есть мечеть. Вот если бы думал Юстиниан, когда он строил этот собор во имя Софии Божественной Премудрости, для кого и Господь попустил. Почему он попустил? За хорошие дела, в кавычках. Значит, вот смотрите, что не спасли ни богословские труды, ни великие каппадокийцы, никакие, понимаете, другие монастыри с их святыми и сихастами. Все оказалось бессильным. Фетченко Вениамин пишет: ежедневно 150 тысяч дореволюционного духовенства по нескольку раз за службой возносило за литургией на всех службах имя императорской фамилии. И Дух Святой прошел мимо всех прошений. Вот в чем здесь тоже дело. В чем, значит, тоже наполнили меру беззаконие. И Господь отнимает такого императора от народа, потому что народ оказался недостойным, чтобы им правил такой царь. Вот и у еврейского народа были цари, которые по благочестию своему могли бы сделать очень много для народа. Но Господь отнимал жизнь их, потому что народ уже был недостоин, чтобы им правил какой-нибудь Иосия благочестивый. Мера беззаконий превысила все. Не хватило никаких ходатайств. И вот галаты, они вот пришли к вере через проповедь апостола. Только он ушел, появились иудействующие христиане. Вот эта ересь, это прямо зараза идет с первых веков. Иудействующее христианство, жидовствующее, слышали ей жидовствующее, она прошла через все земли, через все страны, заквасила свои, понимаете, все. И вот они говорили, что и при вере во Христа нужно соблюдать постановление Моисеева закона. Он обязательно. О, несмысленные галаты! Вот он здесь на нашу тему, только я говорю о смыслах Священного Писания. 22 стих. «Ибо написано, 4 глава, Авраам имел двух сыновей, одного от рабы, от Агари, это кто? Измаил. И другого от свободной, от Сары, это кто? Исаак. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию, по обещанию.

и не возвратятся. Как человек, родившийся в мир, не возвращается в чрево матери, так и душа, родившаяся свыше, не возвращается в прежнюю жизнь. Так об оленях сказано, что они извергнут олени чад своих, а те умножатся, изыдут и не возвратятся. Смотрим масорецкий текст. Смысл его будет тот же самый, что в греческом. И ключ к пониманию этого образа, опять-таки, это характер родов этого символического животного, горного оленя. Но в еврейском тексте находим дополнительный, очень интересный, отнюдь не физиологический, но космогонический смысл. Вот перевод с древнееврейского, 1 стиха 39 главы. «Знаешь ли ты время, когда родить оленям камня? Сторожил ли ты извержение плода ланей?» Здесь важен еврейский термин «холел» – это извержение, извод. Вот, он имеет специфическое значение, этот термин. Он означает роды как бурный процесс разрешения от бремени, и в псалмах символом такого родильного процесса, когда сам Господь побуждает роды, избрана именно лань, сказано в псалме 28-м. Глаз Яхве разрешает от бремени ланей. И далее в псалмах развивается этот образ родин земли и вселенной. То есть это был очень бурный процесс, когда Господь родил, изверг всю вселенную в бытие. Псалом 89. «Прежде чем горы родились, и ты изверг, родил, извел землю и вселенную, и от века и до века ты Бог». И таким же образом Бог родил народ Израиля, изверг, вывел его из рабства. Об этом Бог сам сказал, когда упрекал народ неверность. «Ты, народ, отверг камень». Камень здесь цур. Цур – это камень и защитник. «Ты, народ, отверг камень, цур, который родил тебя, и забыл Бога, который изверг, извел тебя». Ну, здесь отметим, что выход Израиля из Египта, Пасха ветхозаветная, к свободе, к новой жизни, сопоставляется вот с этими родами, когда народ извергся. И второе важно, Израиль родился от камня, от Бога-защитника, образом которого был камень воды в пустыне. Об этом напоминает народу Исаия. «Взгляните на камень, из которого вы иссечены. Взгляните на Авраама, отца вашего, и на Сару, которая извела, родила, извергла вас». Но мы помним, что Сара была уже не способна к деторождению. Если она родила сына, но это был, ну, взрыв это был. Это было какое-то, ну, совершенно необыкновенное. Итак, в греческом и еврейском тексте, греческое «одинос», еврейское «холель», через этот термин Господь говорит Иову о таких родах, которые есть переворот в мировой истории. А образом рожениц, избранных в Писании, лани, камня, то есть горные олени. Поэтому в книге Иова перед нами никак не зоологический этюд, но строгая символическая речь, поскольку говорится именно о том, что душа рождается в вечную жизнь. Это второе животное. Первое – ворон и птенцы ворона. Второе – это горные олени и дети горных оленей. Третье – онагр. Онагр – это дикий осел. В животном царстве дикий осел – это образ свободного. Онагр – это пустынный житель. Когда человек рождается к вечной жизни, Господь разрешает его от всех уз. Когда Господь разрешает от всех уз – это абсолютная свобода. Это, если хотите, цель духовной жизни человека. Вот такая свобода. 39 глава, стих 5 и дальше. «Кто есть отпустивший дикого осла свободного? Узы его кто разрешил? Я положил жилище его пустыню и селение его солончак». Ну, здесь отметим, что Господь не творил негодной земли пустыню и солончак, а, как объясняется в псалмах, Господь положил реки пустыню, землю плодородную в солончак от злобы живущих на ней. То есть свободный – это не обязательно отшельник, то есть населенный мир по злобе живущих в нем тоже может быть пустыней и солончак. Еще раз, от стиха 5, 39 главы.
кто есть

0: отпустивший дикого осла свободного. Узы его кто разрешил? Я положил жилище его пустыню, и селение его солончак, смеющийся многолюдью города, порицание сборщика податей не слышащий. Ну вот обрати внимание на сборщик податей. Вообще сборщик податей по-гречески форологос — это как раз мистический мытарь, начальник мытарств, лукавый взыскатель долгов. После смерти Иов, если помните, желал себе упокоения в смерти, ибо мертвые не слышат гласа мытаря. Однако, объясняется в речи Господа, покой не в смерти, а в Боге, который один разрешает узы. Тогда свободный дикий осел, свободный не слышит упреков мытаря. В греческом тексте стоит термин «ногес» – это притеснитель, погонщик, слуги фараона мысленного, то есть дьявола, который ближайшим образом терзают человека, вполне могут называться по имени «ногес». И пророк Даниил употребил термин «ногес» в значении «сборщик податей». И так постепенно с участием септуагинты складывалась традиция понимать демонов-мучителей как мытарей. И о диком осле последний стих. «Он усмотрит на горах пастбище себе и вслед всякой зелени ищет». Вот вообще говоря, вот анагр, дикий осел, он пустынный житель. Вокруг него солончак, скудость. А вот он ни в чем не нуждается. Вот он умеет в этой скудости жить. Вот он, как и горные олени, он живет среди камней на высоких местах. Там он находит себе пищу, зелень травную. Такую, кстати, пищу, которую заповедал Господь первым людям, когда они жили в раю. Вот таков анагр, дикий осел, образ свободного человека, человека, достигшего духовной свободы. А следующее животное, о котором Господь говорит Иову, это единорог. Это животное фантастическое, точнее, мистическое, небывалое. И о нем нужно говорить отдельно.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 10. Продолжение следует.

0: Ваня Датский. У архангельского города, у корабельного пристанища, у лудейного прибегища в дусельные годы торговала булками честна вдова Аграфена Ивановна. В летнюю пору судов у пристани воды не видно. Народу по берегам, что ягоды мурошки по белому мху, торговок пирожниц, бражниц, квасниц, будто звезд на небе. И что тут у баб разговору, что балаболу, а честную вдову Аграфену всех слышней. Она со всем рынком за раз говорит и ругается. Аграфена и по-английски умела любого мистера похвалить и обложить. Горожане дивились на Аграфену. «Ты, Ивановна, спишь ли когда? Утром рано и вечером поздно одну тебя и слыхать, будто ты колокол соборный». «Умрем, так выспимся», — отвечала Аграфена. «Я тружусь, детище свое воспитываю». Был у Аграфены одинокий сын Иванушка. И его наравне с маткой все знали и все любили. Не только своя Русь, но и гости заморские. Не поспеет норвежская суденушка кинуть якорь, Иванушка является с визитом, спросит, поздорову ли шли. Его угощают солеными бишками, бисквитами, рассказывают про дальние страны. Иванушка рано запросился у матери в море. 14 лет приступил вплотную. «Мам, как хошь, благослови в море идти». Мама заревела, как медведица. «Я тебя благословлю поленом березовым. Мужа у меня море взяло, сына не отдам. Но я без благословения убежу». Ваня присмотрел себе датский корабль, пока мест тот стоял у выгрузки-погрузки. Явился к капитану. «Кептен, тейки брод, возьмите с собой». У капитана не хватало матросов. Бойкий паренек понравился. «Хайтен зи трюм, ступай в трюм». Ваня и спрятался в трюм. Таможенные досмотрщики не приметили его. Так и уплыл Аграфенин сын за море. Аграфена не удивилась, что сын не пришел ночевать. Не очень беспокоилась и вторую ночь на озерах с ребятами рыбу ловит. Через неделю она выла на весь рынок. Дитятка Иванушка в Датску упорол подлец. И не было об Аграфенином сыне слуху 20 лет. Нету слез против матерних, нет причитания против вдовьего. По утренним лазорям Аграфена выходила на морской бережок и плакала. «Гусем бы я была гагарой, все б моря облетела, морские пути углядела, детище свое отыскала. Зайком бы я была лисичкой, все б города обскакала, каждую бы дверь утворила, в каждую бы оконце заглянула, всех бы про Иванушку спросила». А Иванушка за эти годы 10 раз сходил в кругосветные плавания. В Дании у него жена. Родилось 3 сыновей. Ребята просили у отца сказок. Он волей-неволей вспоминал материны песни-былины. Видно, скопились старухины слезы в перелетную точку и упали дождем на сыновнее сердце. Припевая детям материны перегудки, Ваня слышал материн голос. Мать вставала перед ним, как живая. А Ивану было уже 34 года. Тут по весне напала на него печаль необычайная. Идет Иванушка по набережной и видит, грузится корабль. Спрашивает, куда походите? В Россию, в Архангельский город. Забилось сердце у нашего детинушки. Мам бы повидать, жива ли. И тут же порядился с капитаном сплавать на Руси обратно в должности старшего матроса. Жена с плачем собрала Ваню в путь. «Ох, Джон, узнает тебя мать, останешься ты там?» «Не узнает, я не признаюсь, только издали погляжу. Дует пособный поветерь, шумит седой океан, бежит корабль, утворив паруса, всплывают русские берега. На пристанях в архангельском городе людно по-старому. Точно вчера Иванушка бегал здесь босоногим мальчишкой. Теперь он идет по пристани высокой, бородатой. Идет и думает, Ежели мама жива, она булочками торгует. Он еще матери не видит, а уж голос ее слышит. Булочки мягонькие. По полу катала, по подлавочью валяла. Люди берут, хвалят. И сын подошел, купил у матери булочку. Мать не узнала. Курчавая борода, а у дед не по-русски. У пристани трактир. Ваня у окна сидит, чай пьет с маминой булочкой, на маму глядит. Неделю корабль стоял под Архангельском. Ваня всякий день булочку купит, в трактире у окна чай пьет, на маму смотрит. У самого дум-дум побивает. Открыться бы. Нет, страшно, у нас заплачет. Мне от нее не оторваться, а семья как? В последний день, за час до отхода, Ваня еще раз купил у матери булочку и, пока Аграфена разбиралась в кошельке, сунул под булки 25 рублей. Так, не признавшись, Йот ушел в Данию. Аграфена стала вечером выручку подсчитывать. 25 рублей лишних. Зашумела на всю пристань. «Эй, женки-торговки, кто-то мне в булке 25 рублей уронил. Может, англишмен какой полуротый? 25 рубль?» Никто не спросил ни завтра, ни послезавтра. После этого бывания прошла осень грязная, зима протяжная. Явилась весна разливна красна. Закричала Гагара за синим морем. Повеяли ветры в русскую сторону. Опять Иванушка место прибрать не может. Надо сплавать на Русь, надо повидать маму. Опять жена плачет. Ох, Джон, в России строго. Узнает мать, не отпустит. Не узнает. Я не скажусь ей. Только издали погляжу. Опять он порядился на корабль старшим матросом и приплыл к Архангельскому городу. Идет в народе по пристани, и мамин голос, как колокольчик. Булочки-хваленочки сверху подгорели, снизу подопрели. Вань подошел, купил. Потом в трактире чай пьет, из окна глядит на маму. И жалко ему. Постарела мама, рученьки худые. Упасть бы в ноги, может быть, и простила, и отпустила. Нет, страшно. Неделю корабль находился в порту. Каждодневно сыну матери булочки покупал, а не признался. Только в последний день перед отходом сунул ей в короб 50 рублей и ушел в Данию. Аграфена стала вечером выручку подсчитывать, 50 рублей лишних. Все торговки подивились. Что же это Аграфена? Прошлый год-то у себя в булках 25 рублей нашла. Сейчас 50. Почему же мы ничего не находим? Уж не сын ли тебе помогает? Ай, верно, сын. Больше некому. И заплакала. Дитятка мое рожное, по что ж ты не признался? Поглядел бы я на тебя. Верно, уж большой стал. Дура я, детища своего не узнал. Теперь каждому буду в руки смотреть. Таковым побытом опять год протянулся с зимой, с морозами, с весной разливной. Веют летные ветры, кричит за морем Гагара, велит Иванушке на Русь идти, маму глядеть. Плачет жена. Ох, Джон, я не держу тебя, только знай. Не так я беспокоилась, когда ты на полгода уходил в Америку, как страшусь теперь, когда ты плывешь одним глазом взглянуть на мать. Дует веселый вест, свистит в снастях Иванова кораблика. Всплывают русские берега. Вот сгремели якоря, упустились паруса под городом Архангельском. На горе стоят, как век стояли, башни гостиного двора. Под горой сидит, как век сидела булочница Аграфена. Теперь она зорко глядит в руки приезжим морякам, не сунет ли кто деньги в булки. Иванушка тоже свое дело правит. У мамы булку купит, в трактире чай пьет, на маму глядит. И в последний раз, как булку купил, сует матери в корзину 100 рублей. А старуха в кошельке роется, будто сдачу ищет. А сама руки покупателя караулит. Как он деньги-то пихнул, она ястребом взвелась. Да сцапала его за руку. Караул! Грабят! Вань бы не бежать, а он побежал. Его и схватили. привели в полицию. А графена тихонько говорит приставу: «Это не грабитель, это мой сын. Он мне 100 рублей подарил. Он 23 года терялся. Я хочу, чтобы он сознался». Пристав подступил к Ване: «Признавайтесь, вы ей сын?» «No understand you». А графена закричала с плачем: «Как это? No understand? Не поверю, чтобы можно было утеческую говорю забыть. Иванушка, ведь я тебя узнала. Что ж ты молчишь?» Ваня молчит, как бумага белый. И все замолчали. А народу множество набилось. По рынку, по пристани весть полетела, что Аграфена сына нашла. И она снова завопила: «Ежели так, пущай он рубаху снимет. У него на правом плече 3 родимые пятнышка рядом». Пристав приказывает Ивану: «Раздевайтесь». Тогда Ваня пал матери в ноги: «Маменька, я твой сын. Только не губи меня, отпусти. У меня в Дании жена и 3 сыновей. Вот тебе все мои деньги, 500 рублей. Возьми, только отпусти». А графен застучал кулаком по столу: «Убери свои деньги. Мне не деньги. Мне сын дорог. Я без сына 23 года жила. Я у сына 23 года плакала». Заплакал и Ваня: «Мам, пожалей своих внучат. Пропадут они без отца». Заревели в голосы торговки. Аграфен: «Иван, отпусти ты его». Аграфен говорит: «Ладно, дитя, я тебя прощаю и отпускаю тебя. Только ты сними с божницы Спасов образ, сними своими руками и поклянись мне, что на будущий год сам приедешь и старшего внука мне на погляденье привезешь». Действительно, на другой год привез старшего сына. Аграфена внука и зимовать оставила: «Я, внученька, русской речи, русскому обычаю научу». Мальчик пожил у бабушки год и уезжать не захотел. Ваня привез среднего сына, и этот остался у бабки, не пожелал лететь из теплого русского гнездышка. Тогда приехала жена Ванина с младшим сыном и полюбилась кроткой датчанке мужнего мать. «Джон, останемся тут. Здесь такие добрые люди». А графен веселится: «Very good, невестушка. Где лодья не рыщет, а у якоря будет». А графенины внуки, правнуки и сейчас живут на севере, на Руси. По имени Вани, который бегал в Данию, и фамилии их датские.
1: Братья и сестры, вы слушали рассказ Бориса Шергина «Ваня датский».

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян. Слово пятое. О покаянии. Часть третья».
1: 33-й абзац. «Кто истинно подвизается о своем спасении, тот всякий день, который он не оплакивает грехов своих, почитает потерянным, хотя бы и совершил в этот день какие-нибудь добрые дела». То есть каждый день, то есть, еще раз как бы сакцентирую, вот ритм минимального христианства. Меньше нельзя, меньше уже не христианство, меньше уже игра, вот, маска, лицемерие. Вот, минимум христианства – это когда человек живет, пытаясь исполнять заповеди Божьи хоть как-то, а великим постом приходит, как блудный сын, в себя и из доступных ему сил стремится к Богу искренне, полно, плачет, сокрушается, учится смотреть на многие вещи со стороны и искренне дает обет себе и Богу, что вот кончится пост, но он не будет так больше жить, как жил до этого. Разумеется, когда пост заканчивается, и вот достаточное количество колбасы и курицы уже съедено, все это вместе вот с каким-то духом поста улетучивается. И к антипасхе, к поминой неделе, мы благополучно о своих обетах и клятвах забыли. Ну, кому-то хватает на большее. И вот постепенно снова начинается опять отступление от того ритма жизни, который был взят человеком в дни Великого Поста. Где-то примерно к Рождественскому посту человек понимает, что он опять уже никуда не годен, что он плох, что он расслаблен, что старые страсти завелись, и он ждет, не дождется, когда наступит Великий пост, чтобы снова устремиться к Богу. Вот это минимум христианства. Меньше нельзя. Вот. У кого-то получается больше от поста к посту восходить к силу, но большинство людей, они не потому, что они только немощны, а просто потому, что они живут среди суеты, среди обычных людей. И вот это настроение, которое у них возникло, потому что они в храме были чуть-чуть почаще, что они с миром соприкасались чуть-чуть поменьше, что читали они чуть-чуть побольше молились. Вот благодаря этому они как бы вот близость свою к суете и к миру порвали. А потом, когда снова погружаются в суету, мир берет свое. Но вот это минимум. А вот когда люди хотят вырваться, то есть пойти все-таки дальше, и достало их вот это вот повторение одной и той же песни, хотя и это требует многого терпения, но им хочется вырваться из объятий мира и стать по-настоящему христианином. Вот для этого предлагается путь. Вот вторая ступень покаяния, о которой говорит Иоанн Лествичник, и о чем он здесь напоминает, это плач. Плач. То есть человек, если он хочет разорвать мирские связи, не связи с родственниками, а именно мирскую связанность с окружающими людьми, порвать те путы, которыми его опутал мир, порвать с его условностями, с этой суетой, для этого нужно плакать. И вот человек, конечно, и это действие благодати, но если человек этому научится, если он научится плакать, как об этом говорит Иоанн Лествичник, то тогда у него и не будет проблем с исповедью в обычное, нормальное, не постное время. Вот не так давно, где-то года два назад, поднимался вопрос, и мы здесь в том числе его обсуждали в этой аудитории, вопрос, связанный с тем, что был принят соборный документ о том, как христианин должен готовиться к причащению. И там в этом документе ясно прописано, что и причастие без исповеди невозможно. И многие люди, вот, возникает вопрос, а как тогда? Как? Я же вот, ну вот я если каждый день хочу причащаться, как мне быть? Я же не могу каждый день исповедовать, что одно и то же, что ли, говорить. Вы понимаете, если человек ставит такой вопрос, как же я могу каждый день исповедоваться, то он тем самым говорит, он на вторую ступень покаяния еще не взошел. Он еще на самом деле не получил, он не вошел в такую глубину покаяния, чтобы видеть свой грех всегда. А если он не вошел, с чего он решил, что он может каждый день причащаться? Ведь причастие должно соответствовать нашей степени духовной жизни. Если мы не взошли на ступень, когда можем каждый день плакать, тогда мы не соответствуем ступени ежедневного причащения. Если мы не можем еженедельно сокрушаться и плакать о своих грехах, то мы не достигли и еженедельного причащения. Если мы не можем даже в месяц собраться и поплакать, вот, то тогда мы раз в месяц не можем причащаться. Наша жизнь очень бедственна и Богу, и тогда будем хотя бы только Великим Постом постепенно, но хотя бы Великим Постом причащаться каждую неделю. Там вроде ритм к этому обязывается. Но надо быть трезвым и взвешенно относиться к тому, что мы называем покаянием. Если мы не сокрушаемся о своих грехах и не плачем, значит наша исповедь носит формальный характер. Она называется перечислением грехов. Исповедь – это когда мы со стыдом и омерзением, внутренним отторжением исповедуем Богу свои грехи. Если мы Богу так грехи не исповедуем, а просто перечисляем свои негативные состояния какие-то, то это вовсе не исповедь. И мы очень далеки от подлинного покаяния, и очень возможно, что причащаемся себе в осуждение, если вкушаем тело и кровь Иисуса Христа без представления о том, к чему мы причащаемся. Апостол Павел что говорит на эту тему? Что исповедь – это суд над самим собой. Если мы не судим сами себя, то Бог судит нас, и это тоже благо, чтобы мы не осуждены были с миром. Бог нас судит. И лучше, конечно, чтобы осудить себя самостоятельно. Но суд – это и есть сокрушение, содрогание над своим грехом. И, разумеется, вызван вот этими, вызывает эти слезы сокрушения и плач. Во-первых, явных нарушениях греха, явных нарушениях заповедей, и о том, что, мы чего-то не делаем. Иногда может показаться, я не знаю такого состояния, я не видел это ни в себе, ни в других. Чтобы вот человек мог прожить день и не согрешить. Вот именно не согрешить. Но допустим, такие люди есть. Ну, по крайней мере, мне про них говорят. Я не верю в это, что мне говорят. Но мне про них говорят, что вот такие есть.